0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье.

0: Здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Четверг, 21:00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
7: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.
4: Rock and talk
8: на рок-арсенале.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
8: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за музыку.
6: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборрелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock and
4: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Четверг, 21:00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
6: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя. Rock.
7: Rock and talk. На рок-арсенале.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
10: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
9: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
8: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Четверг, 21.00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
6: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.
3: Rock and talk.
7: На рок-арсенале.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Доброе утро. Россия не будет просить Европу об отмене санкций, но в то же время Москва не хочет отгораживаться от Европы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. По словам Лаврова, Москва не собирается возвращаться к прежнему формату отношений с Европой на условиях, при которых России пришлось бы добиваться отмены ограничений. Министр также добавил, что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и теряет свои прежние преимущества. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. Книгу об Алексее Балабанове представили накануне на фестивале «1/6» в Екатеринбурге. Издание вышло под названием «Способный увидеть детали, которые не всем доступны». В книге 900 страниц – это тексты, кадры, воспоминания. Издание охватывает всю фильмографию режиссера и построено как хроника. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Как пишут «Вечерние ведомости», в Екатеринбурге книгу представляли один из ее авторов Андрей Захарьев и постоянный соратник режиссера, оператор-постановщик Сергей Астахов. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований, но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
7: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. 10:04 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал. Он продлится примерно 4 часа. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет. Доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Обсудим главные автомобильные новости, ответим на ваши вопросы, если вы их нам пришлете. Ну и, конечно же, ждем ваши комментарии к тем темам, которые мы будем обсуждать, и ваши дорожные наблюдения и эмоции. Все это формулируйте, присылайте нам в текстовых форматах на номер +7 908 909 104.5. Также можно нас слушать и смотреть в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется Радиофорум 104.5 FM. Там есть чат, им тоже можно пользоваться. Но прежде всего, Максим, с 3 сентября тебя. Это как будто бы особенный день календаря, который надо переворачивать.
8: Конечно, в нашем возрасте, конечно. Мы ж 6-7 с тобой не очень вразумим, да? А вот 3 сентября всем понятно.
7: Да, как будто бы мы об этом еще не говорили, что странно. Улица Гоголя-то, Максим, сейчас двухсторонняя. Там, где она последние годы была односторонней, на участке от, ну, как бы это сформулировать, от Минфина, скажем так, от поворота, там, где водонапорная башня наша, вот примерно, понимаешь, да? Где у нас, ну, не плотинка это мы назовем, да, исторический сквер, до улицы Малышева. Уже несколько недель как, еще раз, раньше она была односторонней в направлении Малышева, сейчас она двухсторонняя, там соответствующие знаки, кирпич закрыт пакетом черным, знак движения по полосам новый там висит,

0: Не ремонта, потому что временные схемы вот эти вот. Временно до совершения маневра, да?
1: Пишите нам, пожалуйста, ваше слово. Рамка металлодетектора работала, но досмотр вещей не проводился. Девочка пронесла нож. Несмотря на присутствие полицейского. Что делать? Каждую сумку досматривать?
2: Да это, все, то это очередь.
1: Учебный процесс остановится
2: точно. Сорвется напросто. Вот еще раз, вспоминая все фестивали, которые у нас проходят, у нас ввели новые вот эти правила по досмотру. Так там такие очереди толпятся. Столько конфликтов из-за этого на пустом месте. То есть человек проносит что-то, ну, совершенно безопасное с точки зрения, ну, и человек сам безопасный, видно по нему, но его останавливают, его проверяют, иногда не пускают, потому что у него что-то, возможно, в кармане не то, не соответствует это тому списку, который...
1: Ну, и, конечно, 100% рецепта, как предотвратить эти инциденты...
2: Нет.
1: Мы уже неоднократно говорили, в этой студии не существует, к сожалению.
2: Это процесс
1: комплексная работа должна быть, разумеется. К другим новостям мы еще сейчас успеем перейти. Но вот, кстати, учителям рекомендовали отслеживать несогласие учеников с разговорами о важном. Рекомендовали пока?
2: Да. Есть методическая рекомендация, выпущенная, соответственно, Министерством просвещения. Разговоры о важном есть отдельный сайт, там эта методичка опубликована. Политсовет издания обратила внимание на некоторые нюансы. Учителям предлагается заполнять таблицу, где есть такой пункт. Были ли ситуации, когда обучающиеся демонстрировали непонимание или несогласие с ценностями? Установками, как они были разрешены, эти ситуации. Педагогам при самоанализе рекомендовано отслеживать вовлеченность обучающихся, сколько людей было в диалоге и так далее, были провокации или нет, и советуют обращать внимание на то, возникали ли конфликтные ситуации при обсуждении ценностных вопросов.
1: Ну, понятно. Знаешь, ученики одного моего знакомого тренера, школьники, которых он тренирует, он спросил, ну что, начался учебный год, и он спрашивает, что рассказывают-то вам на этих уроках разговора о важном. Они посмеялись и сказали, понятия не имеем, потому что мы просто не ходим. Интересно, это тоже будет расцениваться как
2: несогласие? Тоже, потому что же там есть
1: вовлеченность,
2: да,
1: там
2: сколько
1: есть.
2: Участвовало. Вот те два человека, которые пришли, они участвовали. Я знаю, что некоторые учителя отказываются от этой практики, под какими-то предлогами куда-нибудь что-нибудь переносят или делают так,
1: от
2: что
1: практики ведения?
2: Ведение разговоров о важном, потому что, ну, у меня дочь говорит, прекрасный урок, можно выспаться. Обычно он первый.
1: В школе не нужны проблемы, у школы будет 100% вовлеченность. И здесь, я думаю, что бесполезно.
2: Я думаю, да, все эти галочки будут стоять где надо.
1: Другое дело, что если какой-то учитель не полюбит конкретного ученика...
2: Ох, да, можно возможно. И тут оттоптаться будет, это точно.
1: Еще мы успеем вам о чем рассказать. Россия закроет институт Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитата по ТАСС. Такая.
2: Да. Здесь у немцев есть отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда, из Берлина, выгнали. Иначе мы не будем себя уважать.
1: А, собственно, что произошло? Произошло-то все еще примерно месяц назад, когда в аэропорту Лейпцига, там один из крупнейших грузовых авиаузлов Германии, и обнаружили там беспилотник со взрывчаткой. Причем дрон обнаружили недалеко от украинских самолетов. И накануне, то есть практически месяц прошел, правительство ФРГ возложило ответственность за инцидент на Россию, объявило, в частности, о закрытии генконсульства в Бонне, о прекращении деятельности русского дома в Берлине и о других мерах. Угу. И, естественно, Россия реагирует, посольство России в Берлине называет это провокацией со всеми вытекающими. И Сергей Лавров объявляет о закрытии института Гёте в России. Ну, почему-то, кстати, Новосибирск не упоминает, где есть представительство института Гёте, но упоминает Екатеринбург, где как такового института Гёте просто не существует.
2: Мне кажется, он просто перепутал.
1: Формулировка другая была.
2: Просто он Екатеринбург и Новосибирск попутал местами, потому что в Новосибирске действительно консульство, которое работает на всю восточную часть России, и там мощный вот этот центр. И, видимо, у Сергея Лаврова сложилось впечатление,
1: нет,
2: что
1: не
2: здесь
1: поэтому,
2: должен быть.
1: Нет, не поэтому. Дело в том, что у нас есть центр немецкого языка, пока еще есть, это аккредитованный и лицензированный партнер Гёте-института. То есть в основном это языковые курсы и это экзамены проведения официальной сертификации по стандартам Гёте-института. Много возможностей открывает этот сертификат, например, в плане иммиграции, виз, учеба в вузах, опять же, можно будет поступить, можно было бы поступить в колледжи, университеты Германии и Австрии. Опять же, этот сертификат подтверждал квалификацию

0: для трудоустройства в немецкоязычных странах. Ну и, конечно, конечно, что любопытно, этот сертификат не имел и не имеет срока давности. То есть не нужно экзамены пересдавать со временем.
1: Но те, кто планирует стажировку, например, планировал, потому что некоторые организации были признаны нежелательными в Российской Федерации, которые эти стажировки организовывали, они проходили вот такое обучение и получали сертификат, особенно студенты, потому что им надо было. Вот я как научный деятель не сдавал такой экзамен и так далее. Но это надо было. И 21 центр такой в России, в Екатеринбурге один из. Еще раз, ну, Екатеринбург нет какого-то центра Гёте-института, который был бы официальным представителем. Из три всего на официальном сайте Гёте-института: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.
0: И последнее, о чем мы сегодня с вами успеем поговорить. Сегодня вечером в Москве суд вынесет решение о мере пресечения директору фонда «Дом с маяком» Лиде Муниаве. Ее задержали накануне. Следствие предъявило обвинение в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Это касается поста Лиды в телеграм-канале ее. Был опубликован еще пост в феврале 23 года, и в ходе допроса Муниава вину не признала. При этом максимальное наказание по предъявленной статье – 10 лет лишения свободы. Дело в том, что ее уже штрафовали за дискредитацию российской армии. Было это в феврале 25 года на 45 тысяч рублей. И, кстати, тогда она заявила, что все равно из страны не уедет и штраф обжаловать не будет. Но вы знаете, второй раз это уже не административка, а уголовка. Тогда Мнявол заявляла: если я уеду, будут паллиативные дети больше лежать в интернатах и реанимациях. Вряд ли на этом фоне я смогу жить счастливо в какой-то другой стране. Так что эмиграция не планируется. Но сейчас очень многие предлагают ей, агитируют всячески, если ей дадут такую возможность, все-таки покинуть Россию. Но, тем не менее, в пресс-службе хосписа «Дом с маяком» РБК сообщили, например, что они продолжат работать в прежнем режиме и будут работать независимо от того, как закончится ситуация с Маниавой. В самой организации следственные действия, в том числе обыски, не проводятся. Во всяком случае, пока.
1: Действия были в квартире Маниавы, это подтверждено. Кстати, ну, напоследок, слово года-то мы же задавали, какое слово года. У нас два, как минимум, есть варианта примерно одинаковых. Пауль Зиберт «Доколе» с вопросом, и Оксана «Когда» тоже с вопросом. Именно так надо читать. Для меня это характеризует состояние неопределенности ожидания.
0: Мне кажется, это прекрасная идея. Вопрос односложный, а не просто...
1: Можно просто знак вопроса.
0: Обычное слово. Все.
1: И это будет символ, который много что поясняет.
0: Про Лидию Муниаву, конечно, мы завтра продолжим разговор, потому что сегодня будет известно о предварительном каком-то решении. Конечно, о мере пересечения. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. В Россию удалось вернуть активы 138 компаний на 6 200 000 000 000 рублей. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев. Он пояснил, что специальные условия на острове Русском с гибким режимом налогового и валютного регулирования позволили вернуть эти средства. На вопрос президента, как удалось вернуть деньги, Труднев ответил: «Стали больше доверять родине», сообщает телеканал «Звезда». Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством, и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября в регионе уже были введены ограничения. Продажу сократили на 2 часа. Сейчас алкоголь продают с 9 утра до 22 часов. Но депутат регионального ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 19 или в 20 часов. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что сам он не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и продаж за июль и август месяц, сообщает агентство ТАСС. При наличии оснований антимонопольщики примут меры реагирования. По данным Росстата, с начала этого года сахар подорожал почти на 26%. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
4: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
0: Сегодня разбираем слово «нишевый». Пришло оно из бизнес-лексики. Так называли товар не для массового покупателя. Вы наверняка слышали сочетание нишевая, она же селективная парфюмерия. Ароматы дыма, металла, молока, больничных бинтов, да чего угодно. Дорого на любителя. Нишевый может быть бренд, сервис и медиа, но уже далеко не только они. Со временем слово вышло за пределы маркетинга. Нишевым стали называть все, что выбивается из общепринятого. Нишевая музыка, нишевое хобби, нишевое кино. В 1964-м вышел документальный фильм Джона Палмера и Энди Уорхола «Empire», посвященный небоскребу Empire State Building. В кадре только здание, которое просто стоит. Фильм длится 8 часов. Вот вам типичный пример нишевого кино. Слово стало настолько популярным, что в августе 2026-го музыкальный проект «Это радио» и «Эвилай» выпустил сингл под названием «Нишевый».
6: Нишевый завтрак, нишевый чай, нишевый ящик не включай, нишевый подъезд, нишевый свет, нишевый сосед кивает в ответ, нишевый шмот, нишевые тапки, нишевый балкон, где сушат нишевые майки, с нишевой купюрой беру нишевую булку, с нишевым пакетом гоню по переулку, нишевый двор, нишевая лавка, нишевый день и нишевая давка,

0: нишевым может быть и человек. В молодежном сленге антоним слова «нормис» – обыкновенный. Примеры словоупотребления.
1: Ты правда коллекционируешь старые камеры? Ну, ты нишевый.
0: Или
2: я видела, как она читает книгу о разведении кактусов на Крайнем Севере. Зачем тебе с такой нишевой связываться?
0: Нишевые люди пьют спешлти кофе в заведениях без вывески, где бариста знает всех по имени. Слушают румынский джаз 60-х, одеваются на винтажных распродажах и учат мертвый язык исключительно ради того, чтобы когда-нибудь прочесть эпитафию на заброшенном кладбище. Они не такие, как все. Но, как это случается в интернет-культуре, слово, синонимы которого нетривиальный, немассовый и узкопрофильный, приобрело негативный оттенок. Нишевым стали называть того, кто пытается прослыть оригиналом, а на деле обыкновенный позер. Парадоксально, но нишевость настолько растиражировали, что она стала превращаться в базовый пакет настроек. И иногда в компании любителей хокку, которые носят шарфы летом и смотрят монгольское документальное кино, нишевым окажется тот единственный, кто засмеется над мемом с котиком из общедомового чата.
3: Не то слово. Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 11 часов.

0: концентрируют на отдельных пунктах этих правил внимание. Например, про сложные технические приборы, которые входят в список. Вроде как невозвратные, хотя и комментарии только запутывают. Что можно вернуть, что нельзя вернуть, что можно вернуть в упаковке, что не, когда надо сохранять упаковку. Есть депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который сказал следующее. В России с 1 сентября уточняются требования к возврату технически сложных товаров. Согласно новым правилам, вернуть смартфон, ноутбук, телевизор или другую технику из утвержденного перечня можно будет только при сохранении потребительских свойств, чтобы, в общем, и так, полной комплектации и заводской упаковки. В обновленный перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, вошли технически сложные товары с гарантией не менее одного года, ювелирные изделия, автомобили и мебель. Все это делается для того, чтобы найти баланс между интересами потребителя, который может попользоваться и принести использованный телевизор обратно в магазин, хотя зачем он его принесет в течение 15 дней, непонятно, потому что телевизор не входит в перечень, когда можно возвращать товар, я же правильно говорю, что технически сложный, то есть его нельзя вернуть в надлежащем состоянии просто так в магазин в течение 15 дней.
1: Ну, да.
0: Так?
1: Да.
0: Так, хорошо.
1: Я вообще не понимаю, поводу чего.
0: Зачем они все это говорят? С 1 сентября, ну, там, как юристы разъясняли, как я понимаю, это больше касается как раз торговли онлайн, дистанционной торговли, потому что мы же можем возвращать товары технически сложные в течение 7, в любые, да. Но вот теперь новое правило, что нужно, ну, и так нужно было, чтобы у него был рабочий вид, и он не был использован. Правильно?
1: Угу.
0: Правильно. Но теперь надо заводскую упаковку сохранять.
1: А где это сказано-то?
0: Не знаю, везде.
1: Так, везде. Сейчас я прям при вас смотрю, потому что я могу что-то, конечно, не так. В особенности правила продажи технических товаров бытового назначения. Итак, образцы в зале, да, должны быть размещены, какое было раньше, если мы говорим про обычную стационарную торговлю, и какие-то образцы должны сопровождаться краткими аннотациями с основными техническими характеристиками. Это, кстати, беда, не всегда это есть, да, и иногда вообще ничего нет. Вот если мы придем в обычный магазин стационарный, который торгует бытовую технику, мы можем найти брошенную инструкцию, которая болтается внутри техники, например, холодильника, но каких-то основных аннотаций, основных характеристик, да, они не всегда есть. Есть цена, на самом деле, и все. Обратите внимание, иногда приходится спрашивать, да. Так, дальше, проверять комплектность. Это было и раньше, вот сейчас не про новации, да, я просто сейчас вот прям сравниваю, да. То, что нам должны проверить в нашем присутствии, вернее, мы должны проверить комплектность, наличие необходимых документов, цену, но это было и раньше, тоже ничего не нужно. Дальше нам должны выдать документ, товарный чек, в котором указано все, что мы купили. Если в кассовом чеке нет полного описания покупки, это тоже было раньше. Дальше. Предистанционные продажи, возврат технически сложного товара надлежащего качества, если сохранены потребительские свойства, товарный вид, замечательно, да, включая потребительскую упаковку товара. А, мы с вами, кстати, это уже обсуждали, вот, комплектность и так далее.
0: Об этом говорить.
1: Как было раньше. Раньше можно было возвратить, если сохранен товарный вид, товар не был в эксплуатации, стояла точка. Сейчас здесь есть указание, включая, то есть товарный вид включает потребительскую упаковку товара.
0: И инструкции.
1: Но мы говорим, да, да, и документы, которые относятся были к нему, но это понятно, это все как раз, да, необходимо для продажи потом. Насчет потребительской упаковки товара мы с вами обсуждали, да, если сохранены, вот этот вот, да, если сохранены, сохранность, вот этот термин, это слово, что означает. Будем ждать разъяснения, скорее всего, уже судами, наверное, да, скорее всего. Ну, потому что значит сохранность? Ну, вот представляем,
0: я ее все равно вскрываю,
1: мы покупаем, да, товар. Для того, чтобы понять, что он нам подходит, и он соответствует тем параметрам, которые мне нужны. Да, сейчас мы не говорим о ненадлежащей информации, мы сейчас не говорим о недостатке, мы говорим просто о соответствии товара нашим ожиданиям. При наличии нормальной, хорошей информации о товаре на сайте, через который мы, посредством которой мы товар выбрали. Хорошее описание, хорошие картинки, соответствующие фотографии, но мы понимаем, что визуально мы представляли товар иначе, да, ну, условно говоря, нам хотелось холодильник графит,

0: А он какой-то чуть потемнее и не подходит,
1: не
0: да?
1: Графитовый.
0: Вот, он какой-то не очень графитовый, и мы при этом понимаем, и мы признаем право продавца ошибку в цветопередаче. Mm-hmm. Ну, потому что это очень зависит от гаджета, через который
2: разрешение,
0: мы смотрим.
2: Разрешение, гаджет
0: и много прочее, чего, да? И вот мы, и законодатель ведь исходит из этого, что невозможно полностью информировать
2: понять, как,
0: покупателю о товаре так, чтобы его ожидания соответствовали тому, что он получает. Ну, то есть картина мира не совпадает, да, в голове потребителя и на сайте. Поэтому нам говорят, в этом случае товар, приобретенный дистанционно, ты можешь всегда вернуть. И нет никаких перечней и исключений. Никаких. И нижнее белье, и бытовую технику, и ювелирку. Хоть там будет огромный карат бриллиантом, можно вернуть. Но при условии что? А как я проверю, что этот холодильник, он соответствует моим ожиданиям, если не открою упаковку? Я же покупаю не упаковку. Поэтому, на мой взгляд, если законодатель имел в виду сохранность, то есть наличие этой упаковки, да, просто наличие. То есть я возвращаю в упаковке. Вот я принял в упаковке, и я возвращаю в упаковке. И то, что я открывала эту упаковку, да, есть следы, например, снятия скотча, да, клеящей ленты, да, или
2: будет.
0: Что-то еще. Это в любом случае будет. То есть факт следов вскрытия этой упаковки не должно вести за собой отказ в удовлетворении требования.
2: Это будет... Потому что
0: наши продавцы очень любят отказывать. Они не вяжутся в букве. Они просто слово есть и все. Они будут трактовать так, как им нравится. В общем, будем спорить. И мне очень не нравится, когда законодатель, нормативно-правовой акт, который действует несколько десятилетий, в данном случае больше, чем 30 лет, который написан очень понятным языком, в большей части бесспорным, вносит изменения, которые влекут за собой
2: неопределенность
0: в применении, это плохо. Вот тех авторов, кто это написал, их нужно отправить в суд, защищать права потребителя, который пострадает от этой истории. Ну, бесплатно, конечно.
2: Ну, общественная работа в суде защищать.
0: Ну да, я так считаю, потому что так быть не... Что будем, куда мы его отправим?
2: Ну, не знаю,
0: подумаем. Давайте подумаем, куда мы отправим. Так быть не должно. Понимаете? Нужно было терминологию немножечко подтянуть под понятность, буквальность, доступность и так далее. Ну, мы будем биться, мы будем говорить о том, что здесь во главе угла право потребителя на возврат, потому что товар не подошел. А как я могу определить, что он подошел, если я не открою упаковку? Но, уважаемые потребители, мы понимаем, чтобы меньше было спора, упаковку...
2: Делайте аккуратнее.
0: Аккуратненько открываем, не выбрасываем ее, вкладываем обратно.
2: Кстати, одно же время у нас была практика, что люди не выбрасывали упаковку в течение гарантийного срока.
0: Ну, это, знаете, такая советская практика.
2: Потом она прошла.
0: Да, мы хранили. Ну, понимаешь, прошла, потому что, извините меня, техники сейчас много. Ну, то есть, если раньше в определенной стандартном квартире был холодильник, телевизор, и, может быть, стиральная машина, да, может быть. И то стиральные машины были небольшие, малютку вспоминаем, да. Да и телевизор были не такие большие. Да и холодильники не были до потолка. А сейчас два холодильника до потолка, если еще сан-бай-сайт какой-нибудь, на пол кухни, плюс еще там телевизор в каждой комнате, плюс стиральная машина, сушильная машина, плюс еще ноутбуки. Мы квартиру для коробок будем покупать. А квартиры нынче дороги.
2: Все дорого нынче, да.
0: В общем, поэтому, конечно, нецелесообразно.
2: На всякий случай вскрывайте максимально аккуратно и храните в течение вот этих 7 дней.
0: Но мы говорим сейчас о тех случаях, когда товар не подошел. Когда есть недостаток,
2: то все равно
0: упаковка нам не нужна. Мы не должны хранить. Единственное, что если есть причинно-следственная связь между отсутствием порчи упаковки и недостатком товара, а такое может быть теоретически, да, но тогда у вас, например, вы переезжаете в другую квартиру, да, вы перевозите стиральную машину или условный холодильник.
2: Без упаковки.
0: Без упаковки, в процессе транспортировки что-то происходит с мозгом этой машины. Сейчас мы же понимаем, что даже стиральная машина — это тоже гаджет. Да,
2: да какая стиральная машина?
0: И она ломается...
2: холодильная камера.
0: О, ну
2: большой холодильник.
0: Конечно.
2: Когда будете перевозить, сказали мне, что тогда смотрите, чтобы все было аккуратно, сразу не включайте, потому что у нее мозги какие-то там есть.
0: Да, да. И продавец вам скажет, упаковку выбросили, вы запаковали, не запаковали. То есть не сам факт отсутствия упаковки будет повлечет отказ удовлетворения требований, а нарушение правил эксплуатации, транспортировка без заводской упаковки или близко к заводской.
2: Ну, то есть, если в этом случае продавец захочет, то тогда он сможет доказать, что вы сами виноваты.
0: Ну, конечно.
2: Это один случай.
0: Да, при наличии предупреждения, что перевозить нужно с определенным соблюдением определенных правил. Тут тоже, опять же, но все равно есть.
2: Но если
0: довели
2: вы нашли
0: правила,
2: недостаток...
0: правила нарушили, возник недостаток, вам отказывают.
2: Холодильник течет, не морозит, там стиральная машина не стирает и так далее. Это уже повод без всякой упаковки прийти и сказать, забирайте, потому что больше 5 килограммов.
0: Да, потому что 99,9% случаев поломки бытовой техники никак не связано с наличием либо отсутствием тары упаковки потребительской. Вот.
2: Больше 5 килограммов. Вот. Почему я сказал? Потому что если мы сейчас говорим не о онлайн-торговле, потому что все сложнее, ты должен все-таки доставить до места приемки этого товара. А если мы говорим об офлайн-магазинах, то больше 5 килограммов они сами должны забирать.
0: Бракованные, конечно. Товар. Больше крупногабаритные весом и весом более, или весом более 5, или весом более 5 килограмм. Да. Организует доставку продавец, ну, либо сам покупатель, но за счет продавца потом. Ну, что я могу сказать? Да, вот есть такая новация. Мне кажется, она, в принципе, одна из самых главных новаций этих правил, потому что больше там ничего такого нет. Прям дико нового и дико интересного. Это и хорошо, наверное.
2: Ну, в принципе, да, просто сейчас пока все еще не определено, с 1 сентября, то есть уже 2 дня, вы должны гораздо тщательнее подходить к открытию упаковки. Ну, на всякий случай. Пока нет никакой практики.
0: Да.
2: Поаккуратнее. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, или вам, по крайней мере, так кажется. Будем думать, что с этим делать. Видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, страница называется, там есть чат, туда тоже пишите. Еще одна новость, ну, это такая на перспективу, хотя уже в сентябре, как я понимаю, будет это все обсуждаться в качестве, ну, воплощения в реальность, в нормативные документы. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, учитывая защиту прав пассажирам. Об этом на площадях Восточного экономического
0: очень своевременно.
2: Форума заявил глава ведомства Андрей Никитин.
0: Молодец.
2: Но мы знаем, что такое овербукинг, когда продается больше билетов, чем есть в самолет, и если ты не успел, то тебе... И тут вот главный момент. У нас овербукинг не урегулирован, а тут предлагается, что пассажиру предоставляется, если он не попал на свое место, в этот конкретный самолет, широкий выбор компенсации и денежная выплата, и комфортные условия на время ожидания вылета и так далее. То есть, прям там целый перечень, чтобы это прописать в законе, и овербукинг, если будет урегулирован, если он будет легализован, то тогда это будет совсем другой подход к защите прав граждан.
0: Готовы ли наши авиакомпании к исполнению всех этих требований в случае овербукинга? И не знаю.
2: Опять же, там еще подчеркивается, что это будет только, возможно, на тех рейсах. Я не знаю, как это будет. Авиакомпания будет заявляться, что вот этот рейс можно с овербукингом или нет, потому что говорят, что только на очень загруженных рейсах. Потому что мы понимаем, что если мы летим на рейсе, который летает 2 раза в неделю, например,
0: этот
2: овербукинг вот нафиг не нужен,
0: так
2: потому что я
0: раз,
2: 2 дня,
0: ты вообще
2: там,
0: не
2: 3,
0: улетишь. Да. Я про это и говорю. Нет, на самом деле
2: у нас же
0: палка о двух
2: Москву
0: концах. С одной стороны, это хорошо, потому что есть явление, и это явление никак не урегулировано, авиакомпании ведут себя абсолютно нагло, дерзко и плохо, и потребитель абсолютно беспомощен, беззащитен, и ничего потребовать не может, кроме как верни деньги, но и сидеть реветь, да, в этом аэропорту, потому что ты не мог уехать, и опоздал на свадьбу любимой дочери, например, да, и вас абсолютно не устраивает полет послезавтра, потому что мне нужно быть сегодня здесь и сейчас, да, например. Вот. С одной стороны, вроде бы хорошо, авиакомпании будут поставлены в определенные рамки, будут определенные правила поведения, да, и это уже хорошо. хорошо. То есть правила игры есть, нужно их соблюдать. Поскольку Но второй момент.
2: Игра есть, а правил нет. Вот сейчас мы в такой ситуации находимся. Авиакомпании никак не урегулированы.
0: Никак. Мало того, что они не урегулированы, он есть, они еще, я повторяю, себя ведут очень нагло, безответственно и некрасиво. Вот люди, когда нам рассказывают, что там иногда творится, когда приходит человек уже... Иногда бывает так, что уже регистрацию прошел. Заходит в самолет, ему говорят, там мест нет. У нас такая история
2: можно
0: есть. Но это
2: полечу.
0: Вообще какое-то безумие. Просто можно стоя полечу, а можно лежа полечу. А можно я к вам на колени присяду, уважаемые стюардессы, потому что мне лететь надо. Ну, в общем, безобразие, конечно. Но будут ли исполнять? Понимаете, когда оно... Когда вот я пришла, вот в аэропорт, представим, как в кино нам показывают. Вот как в кино. Как мы видим в не нашем кино, человек подлетает, а ему говорят, а нет, а мы вам предлагаем полететь через 2 часа бизнес-классом.
2: Ну или кто хочет деньги.
0: Да я согласна.
2: В одном
0: через
2: кино
0: 2 часа подождать.
2: Человек торговался прям.
0: Меня
2: сумма не устраивает. Давайте побольше.
0: Прекрасно. Или тебе компенсируют так, что тебе уже лететь никуда не надо. Тут прекрасно отдохнешь, или там что-то сделаешь. А вот ты говоришь, я согласен, бизнес-классом, почему не полететь? 2 часа, я вот подожду тут кофе. А еще, если вы меня кофе напоите и условия предоставите для ожидания, будет здорово. Но это 2 часа, и это не критично в рамках особенно тех историй, той ситуации, тех вызовов, в которых мы сейчас находимся, То есть эти 2 часа мы и так закладываем.
2: Можем посидеть без всякого овербукинга, Бывает. И не 2.
0: Ладно. А когда тебе говорят, как, опять же, реальная история, человек летел в Екатеринбург, летел сюда для определенной работы, эту работу нужно выполнить было исключительно в определенное время, и он опаздывает на это время. А ему говорят, сегодня ты не улетишь, ты улетишь завтра утром, а завтра утром уже не актуально.
2: Смысла нет.
0: И что в этой ситуации? Давайте не завтра утром, давайте сейчас. В этом случае, конечно, есть какой вариант. Авиакомпания что говорит? Они говорят, а у нас нет рейсов, они же действуют в рамках своей полетной программы. Внутри авиакомпании. А авиакомпании летает самолет раз в неделю. В условный Ташкент или в условную, в Сочи чаще летают. В Сочи летают, но не раз, в 2 часа, всего там 2 раза в сутки, например, или 1 раз в сутки. Это тоже не вариант, потому что иногда нужно прямо быть здесь и сейчас. Мы же рассчитываем на добросовестность, правда, исполнителя услуги. Кроме того, мы не можем себе позволить лететь заранее, за 2 дня, предполагая, а вдруг будет овербукинг, и мне придется 2 дня сидеть в аэропорту или ждать. Но извините, мне эти 2 дня, опять же, я должен, если я здесь в командировке, я должен где-то здесь жить.
2: Не, у нас многие рейсы.
0: Это так все сопряжено с затратами
2: между отдельными
0: большими
2: городами, не через Москву,
0: Поэтому что делает человек? Мы говорим, что человеку возвращаете деньги, покупаете билет на ближайший рейс, несмотря на цену, все, что есть. Вы заплатили условных 15 тысяч рублей за самолет, за перелет, попали в ситуацию овербукинга, покупаете на другой и платите не 15, а 55 тысяч рублей или 115 тысяч рублей. И вам вообще абсолютно все равно, что это дороже намного, потому что у вас варианта больше нет. И эту разницу взыскать можно. Да, конечно, но это, опять же, все равно сопряжено с претензиями и так далее. Поэтому здесь необходимо урегулировать и этот вопрос. То есть заставить авиакомпанию, если время, если время следующего рейса, оно очень-очень отдаленное, тогда авиакомпанию обязывать взаимодействовать в рамках своей какой-то информационной системы и предлагать людям перелет через другой рейс или через пересадки. Но я не знаю, что там в проекте. Я сомневаюсь, что там такое будет, потому что авиакомпании друг с другом не особо дружат.
2: Вот про этот случай, когда... они конкуренты. Чем дружить?
0: Да какие они конкуренты сейчас? Ладно.
2: Так, спокойно. Так вот, если будет это урегулировано, авиакомпании могут же заранее оферту сделать. Просто объявление. Если вам быстро не надо долететь, понимают, что у них овербукинг, что у них все пришли. И такие люди, которые...
0: Вы имеете в виду, как выбор, возвратный или невозвратный, с возможностью овера, без возможности.
2: Мы предлагаем вам, если вы никуда не торопитесь, такие плюшки, пожалуйста, соглашайтесь. Я думаю, что будут люди, которые, как в иностранных этих фильмах показывают, что идет идет спор, кому нужнее.
0: Я боюсь, как бы не выросла, выросла стоимость тарифа, когда он возвратный, и когда он еще без авербукинга. Мы тогда с вами вообще никуда не полетим с такими ценами. Мы и так мало куда летаем.
2: Ну, дождемся, когда, я думаю, в течение месяца пообещал, по крайней мере.
0: В общем, мне кажется, вот при всем понимании и уважении, да, проблема есть, ее надо решать. Но сколько это сейчас своевременно?
2: Ну, прямо придумать-то сейчас можно сейчас, а ввести там через год, через два, ну, у нас же так
0: чтобы
2: делается.
0: Чтобы готовились, да, к этому?
2: Да, да,
0: может быть. Но это будет...
2: Это, кстати, лучше, хорошо, чем мы приняли, ввели, да, а потом так, смотрим, так, как так, это работает так, на так живых
0: бывает
2: людях.
0: Бывает чаще, да, да, так бывает чаще, к сожалению. Ну, поживем, увидим, проблема есть, явление есть. Явление это
2: есть
0: мы
2: явление.
0: Искоренить это явление надзорный орган не смог.
2: Вот, если есть явление,
0: они
2: то
0: не смогли.
2: Лучше возглавить.
0: Поэтому они решили, что раз мы не смогли, хотя могли смочь. Наказать,
2: ну, не смогли.
0: Авиакомпании несколько
2: Ой,
0: раз
2: ну,
0: жестко.
2: Вот, а мы тоже
0: а
2: никуда не полетели.
0: Они не могут их наказать, потому что их и так мало, их жалеют, их ценят, их пестуют, и в этом тоже есть доля разума.
2: Не можешь исправить — возглавь. Вот
0: да,
2: пытаются возглавить. Ну, посмотрим, как это, во что это выльется, конечно, потому что у нас специфический везде бизнес. Не всегда работают
0: ну,
2: те
0: да, модели. Ну, кстати, вы знаете, я в последнее время наблюдаю те авиакомпании, которые раньше очень сильно ругали, я не буду их называть, и очень не любили. Сейчас они очень повышаются, повысили свой уровень вообще качества, скажем так.
2: Клиентоориентированность.
0: Да. Ну, не люблю это слово вообще. Повысили и качество услуги, и намного отношение к пассажирам прямо, знаете. Но настолько трепетное, правильное и хорошее. Я вот в последнее время летаю и удивляюсь, и радуюсь. И мне это очень приятно, что то, что мы раньше ругали, оно сейчас просто достигает иногда уровня того, кого мы раньше хвалили, а то и выше. Вот
2: каков...
0: нельзя же вот похвалить, да, назвать.
2: Уровень ругани какой должен быть, когда это количество переходит в качество? Сколько ругали ту самую авиакомпанию, о которой вы говорите сейчас?
0: Ой, а я говорю даже не об одной, да? Ну да, да, да, может
2: сколько нужно было ее поругать, чтобы они наконец дошли до того, что давайте все-таки как-нибудь исправимся, а не просто отписываться, открикиваться и так далее, что типа мы все нормальные.
0: Может, мы будем думать, что и поэтому тоже, да.
2: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение в случае нарушения ваших потребительских прав. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
1: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
3: Фестиваль.
1: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
3: Кроме того,
1: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодили слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени кукол из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построена на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
3: А также...
1: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
3: И еще.
1: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбы людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь-триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну, а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: Потреб Союз
4: на 104.5 FM.
3: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
2: 11.34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то пишите нам +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM. Страница называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, давайте теперь к другим темам перейдем. От торговли к высокому, почти к искусству и к просветительству.
0: Прекрасно.
2: Последние недели, ну, по крайней мере, мои социальные сети точно гудят. Мне уже это надоело. Но гудят они по поводу, не поверите, средневековой музыки. Средневековой музыки, которая преподается в рамках какого-то образовательного курса. Есть такая музыковед Анна Веленская, которую сайт просветительский «Страдариум» позвал...
0: Сколько новых слов сегодня я узнала.
2: Учите, хорошо. Угу. «Страдариум», да. «Страдающие средневековье», отсюда «Страдариум». Ну, в общем, там курсы идут по истории, культуре и так далее, средневековой. Позвали Анну Веленскую, которая как бы музыковед. Она популярная достаточно. И этот курс платный. Еще раз, вот тут я подчеркиваю, курс платный. Веленская курс прочитала, музыковеды его услышали и сказали, что она не просто там пару ошибочек сделала, а несла полную чушь. Точка.
0: Прекрасно.
2: После этого в социальных сетях разразилось нечто, бездна разверзлась, и все начали обсуждать даже не музыку. Все это вышло, в общем-то, в обсуждение правильное. Что такое просветительство, которое за просвещение берет деньги? И тут же всплыли, естественно, аргументы. Это чуть ли не дело Дрейфуса у нас французское получилось, потому что есть ярые сторонники и ярые противники, и некоторые, которые пытаются это помирить. Но самое-то тут, самый цимис, да, в том, что обсуждается вот как раз эти просветительские платформы и качество контента, продукта. Сама Веленская сказала, что это продукт, который они продают. Человек покупает продукт, ничего не понимая в средневековой музыке, получает какое-то количество информации, деньги за эти платят немаленькие, я бы так сказал. А потом эксперты говорят, да вы получили...
0: Все, что вам дали,
2: это
0: плохо.
2: Чушь. И вот тут два мнения сложилось с точки зрения защиты прав потребителей. Одни говорят, это похоже на любой продукт, и значит, тут действуют вот те же правила, когда потребитель возмущается, вы мне продали совсем какую-то чушь. Другой, а они же образовательные курсы, но не сертификаты не выдают, ничего не выдают, никакого там государственной аккредитации образовательной нет, поэтому ну, что, ну, купил человек, сам виноват. В рамках гражданского права возможно потратить деньги, куда ты хочешь, даже если ты не понимаешь куда. И вот эти две точки зрения, они прям пересекаются. Я, понятное дело, на стороне первых, потому что если ты продаешь продукт некачественный, и неважно, откуда пришла экспертиза, то значит ты нарушил закон.
0: Потому что у вас мозг педагогический, да, преподавательский.
2: Ну, у меня уже не только преподавательский.
0: Потому что вы, как человек, который, да, в долгое время как раз занимались просвещением, понимаете меру ответственности того, что выходит из вашего мозга на публику.
2: Ни хирург, ни еще кто-то. Вот средневековая музыка. Ну, подумаешь, ошибочек понаделать.
0: Ну, знаете ли, любые знания, они должны быть... Должны соответствовать чему, черт побери.
2: И тут как раз начинается...
0: Давайте так, смотрите. Вот если это какие-то курсы, да, а все равно образовательные, даже если без конечного документа, даже если не документ образца, даже если ничего не дают, но мы все равно, подписываясь на любые курсы, мы хотим получить какие-то новые знания, да, или укрепить свои старые знания, да. И если мы, судя по информации, которая размещена на этой платформе, да, нам говорят, что вы послушаете специалистов в этой сфере, да, что вы получите новые знания в этой сфере, да, что вы получите традиционные знания в этой сфере, да, и другого ничего не написано, то мы и, в принципе, вправе настаивать на том, чтобы это было традиционно, чтобы это было обосновано научно, чтобы это было доказательно.
2: А
0: вот вы не знаете, но потом вам сказали специалисты, что это плохо, да?
2: Экспертиза
0: что это очень плохо. Да, экспертиза пришла сама, и в этом случае возникает право предъявить претензию. А, во-первых, вы мне не объяснили, что это какая-то особая точка зрения. Знаете, как иногда пишут, что мнение издательства не совпадает с мнением автора, да? Но это сейчас я говорю про средства массовой информации, которые там что-то выдают, да, условно говоря. Вот. То есть вы меня не предупредили, что это какое-то особое мнение, которое может не соответствовать мнению официальной науки, признанной науки, там, каким-то публикациям и так далее, да? Но все равно же есть что-то, условно говоря, кем-то утвержденное, если мы говорим, да, да, например, Минобром, да, утвержденные учебники. Но есть, наверное, вот то, о чем вы говорите. Вот этот термин я сейчас не воспроизведу, но все поняли, о чем мы говорим, да? А в этом случае, да, мы предъявляем претензию и слушаем контраргументы той стороны, которые говорят, нет, те эксперты еще хуже, чем наш преподаватель. Возникает спор.
2: Эксперты говорят о том, смотрите, зато живенько, зато привлекает аудиторию, зато она пробуждает интерес.
0: А я деньги плачу не за живенько, и я ведь пришла не к артисту, который воспроизводит Пушкина очень красиво, да, и наслаждаюсь, да, но если этот артист, читая Пушкина, вдруг приносит что-то свое и начинает придумывать свои стихи под Пушкина, то я предъявляю ему претензию, да, это красиво, но это не Пушкин. И либо он предупреждает, что он читает Пушкина, но своей интерпретацией, да, и я с этим согласна. В принципе, то же самое. Вот, если я покупаю курсы, где написано, что автор имеет особое мнение, которое может не совпадать с...
2: Институционализированной наукой.
0: Институционализированной наукой. Прекрасно. Вот, тогда я соглашаюсь, подписываюсь и плачу вот за это, за харизму. За что-то новое и интересное, что включает мой мозг, и я могу поспорить сам с собой, с этим автором. Мне это интересно услышать, вот это самое какое-то перпендикулярное вот тому, чего мы говорите, мнение. То есть должна быть информация. Вот что мне дают, и что я выбираю, что я хочу получить. Вот, собственно, наверное, и так.
2: То есть это нарушение моих потребительских прав.
0: Да, если не было информации,
2: то да. Я не обладаю никакими знаниями дополнительными.
0: Я не обладаю знаниями, и мне вложили знания, которые...
2: Не соответствуют действительности.
0: Которые неверные, неправильные.
2: Да. И при этом, вот опять же, почему тут вопросы возникают? Не я сам пошел к эксперту и не получил экспертное заключение относительно того, что этот продукт угу, дурной. Угу. Но он не соответствует угу. цене, ожиданиям и так далее, как там, угу. обычаям оборота угу. делового. Эксперты сами пришли и сказали, вот смотрите, у нас же Роспотребнадзор также иногда делает. Он угу. приходит, на проверку угу. проводит, угу. я покупаю шаурму, какую-нибудь ем, uh-huh. ем ее, потом приходит Роспотребнадзор и говорит, извините, а вот тут такая uh-huh. шаурма, что ее бы вы лучше не uh-huh. ели до этого. Uh-huh. И у меня есть право предъявить претензию. Ну,
0: теоретически, да, конечно.
2: Примерно такая же ситуация.
0: Да, да, да, да, примерно такая же ситуация. Мы говорим о том, что да, я узнал о том, что. Вот, ну вот, да, нам пишут судьи, кто. Классный абсолютно, да, да не и вопрос, а реплика.
2: И набросились на музыковедов, вы там блох ищете.
0: Ну, вот смотрите, человек, который возникает сомнение, что вообще мне дали, а насколько я могу эти знания теперь использовать. Mm-hmm. А если я пойду в нормальную научную какую-то компанию и вот буду, да, каким-то образом излагать эту точку зрения, да, буду транслировать те знания, которые я получил, не поднимут ли меня mm-hmm. насмех и не скажут, что я человек не очень умный,
2: это еще
0: выгонят
2: вред.
0: Меня. Да. Вот, и человек задумывается и говорит, нет, я все-таки предъявлю претензию. Та сторона получает претензию и говорит, те, кто вот судьи, кто нас судил, они еще хуже, да, и возникает спор. Ну, в этом случае, конечно, что? В этом случае, если дело дойдет, например, до суда, или дело дойдет до принципиального, да, разрешения нет, претензию я хочу разрешить, давайте будем все-таки находить какую-то угу. правду в этой истории. Поэтому здесь, в этой ситуации, стороны обращаются к третьим лицам, которых они выбирают, которые представляют авторитет и для той, и для другой стороны. Да, и это третье лицо абсолютно независимо от курсов, от тех людей, которые отругали, да, потому что там же может быть какой-то межличный конфликт.
2: Там все вышло за рамки уже, да.
0: И поэтому, да, мы идем куда-то в научное учреждение, угу. которое никак не связано ни с теми, ни с другими, и говорим, ребята, вот спор есть, давайте будем разрешать его с точки зрения, Павел,
2: институционализированной науки.
0: Прекрасно. Вот.
2: Но пока этим занимаются как раз в соцсетях. Ну, а соцсети – это другой градус совершенно общения.
0: Да,
2: и там она уже отвечала всем хейтерам и так далее, страдает, что на нее так набросились. Но к ней было много претензий до этого. Ну, тут средневековая музыка подкосила всех.
0: Для того, чтобы не страдать... Для того, чтобы не страдать, нужно информировать тех слушателей, которые тебе дают деньги, о том, что у тебя есть определенная особая точка зрения, которая может не совпадать с официальной точкой зрения, с утвержденными какими-то программами образовательными, да, с чем-то еще. Вот, поэтому вот хотите, платите. Да? А почему? Угу. Ну, она излагает собственное мнение, она имеет право. Она, у нее есть профильное образование, например. Да?
2: Нет, да.
0: Есть какой-то взгляд.
2: Нет, да, образование. То есть она не кандидат.
0: Даже еще
2: да, то есть
0: у
2: научной нет степени, она от консерватории там не дозакончила, ушла. Ну ладно, хорошо, живо. Манера исполнения может нравиться, не нравится, это вообще абсолютная вкусовщина.
0: Ну, это вкусовщина, конечно.
2: Да. А вот как раз содержание, когда угу. эксперт может сказать, что вот тут не угу. так, или это вообще не тот продукт, угу. но продукт-то упакован, он же специальный курс был сделан на площадке, которая собирает деньги, которая тоже сначала не очень себя повела, как продавец, да? Да нет, что вы там напали на бедную девочку, да? А потом все-таки поняли и начали справляться. И объяснения пошли, что мы будем внимательнее смотреть и так далее. Но потом, угу. когда уже буря...
0: Ну, условно говоря, да. Ну, значит, площадке нужно сейчас решать вопрос либо о... Что бы я сделала на месте площадки? Я бы сказала так. Да, так получилось. Давайте мы с вами сейчас берем альтернативный курс, да, тех людей, которые обладают специальными познаниями, профильным образованием, регалиями. А это их проблемы, площадки. Угу. И вы можете бесплатно послушать этот курс. Вот так мы и компенсируем, да, вот так. Ну, либо вернуть деньги людям, угу. которые скажут, слушайте, но это вообще бред, то, что я получил, оказывается, все очень плохо, не нужно и не представляет для меня никакой ценности. Вот тут вопрос, представляет ценность или нет. Возможно, что этот курс, который они прослушали, представляет как раз самую ценность, когда человек начинает, когда человек учится очень критично относиться к тому, что выставляют в сети, и, скажем так, учится на своих ошибках. Тоже, кстати, хороший.
2: Тоже хороший опыт.
0: А вчера мы, вот касаемо вот этих всех разных историй, площадок, платформ, курсов, там же вообще безумие, что творится. Mm-hmm. Вчера у нас был сделан пост очень интересный в нашем канале МАКС, Муниципальный центр защиты потребителей. Я сама смотрела новостную ленту, вот так вот, сидела в обеденный перерыв, и тут, значит, у меня вываливается на экран компьютера сообщение, прям вот из ниоткуда, ну, возможно, что я там что-то нажала, что вы знаете ли вы, что вот у нас федеральная программа по похудению, и быстренько эта информация какая-то пропала. Я как бы пролистнула, потом думаю, так, нет-нет, надо вернуться, классная история, можно людям рассказать. Возвращаюсь, такой информации уже нет. Но есть красивая реклама, красивая картинка, где предлагают курс какого-то метаболического похудения. Я не знаю, что это такое. Я не увлекаюсь этими историями вообще. Уважаемые слушатели, не подозреваете, что я это искала.
2: Институционализированная наука практически.
0: Да, ну хорошо, я не спорю. Возможно, я еще раз говорю, я не специалист, не лажу, мне не интересно это. Слово запомнила. Ну и там такая красивая картинка, значит, описание, как, значит, вы можете похудеть, через диету, через в общем, много чего, через лимфу кишечники, вот будет вам красота, здоровье и хорошая фигура, там такая прямо схема. А, вот. Ну и дальше, значит, описание, что вот такой-то курс, что вы, вам 7 дней будет марафон опять, да, в течение этого 7-дневного марафона вы сбросите 4-7 килограмм. Что-то сколько там килограмм, в общем, немало. Я еще так думаю, да, нормально, читаю дальше. Значит, предлагаем подключиться, зарегистрироваться вот на этот курс 7 дней бесплатно. Для регистрации кнопочка, которая вас отправляет либо в МАКС, либо в ВК. И перед этой кнопочкой стоит галочка, оферта и политика конфиденциальности. Когда ты убираешь эту галочку, ты не можешь перейти ни в МАКС, ни в ВК. То есть, переходя, ты как бы соглашаешься, что прочитал. Но, о чудо, молодцы ребята, вот эти две кнопки, и оферта, и политика конфиденциальности, они активные. Ну, кто на них заходит, кроме меня? Ну, наверное, никто. Я зашла. Что я вижу там? Много чего там написано, но есть отдельный пункт, который говорит о том, что обратите вашу особенность тем, что это не медицинская услуга. И мы ничего не гарантируем. И перед тем, как получать вот эту вот, участвовать в марафоне, мы рекомендуем обратиться к врачу за консультацией. То есть что получается? Я нажимаю кнопку, условно говоря, МАКС, меня регистрируют на этой платформе и начинают меня худеть. 7 дней.
2: Вы уже согласились,
0: к врачу, я же как бы, да.
2: Вот для этого дисклеймер всегда в медицинской рекламе, есть противопоказания, обратитесь за консультацией.
0: Да, но оно очень там закрыто, и она и не медицинская эта услуга, хотя из того буклета, который висит в качестве рекламы, мне кажется, там прямо следует, что это услуга медицинская. Почему? Диета, извините меня, это медицина.
2: Медицина,
0: кишечник, лимфа, это что-то уже про медицину, да? Вот. Разработка и так далее,
2: ограничения.
0: Возможно. Ну, вот из контекста того, что я прочитала, было понимание того, что заниматься будут специалисты-врачи. А там, когда мы погружаемся, чтобы погрузиться, нужно нажать на кнопку. Чтобы нажать на кнопку, нужно иметь какой-то интерес не в том, что предлагают, а поймать на чем-то, да, вот как у меня был. Более того, что там еще написано. Хорошо, я, например, я иду к врачу, прихожу к врачу и говорю: здравствуйте, вот уважаемый, к участковому врачу прихожу, к терапевту к своему, и говорю: слушайте, товарищ участковый, тут вот я хочу записаться на марафон метаболического похудения, у меня есть противопоказания? Ну, реакцию представляем. Участкового, да? Реакция может быть какая? Что за ерунда? Вторая реакция. Ну, давай расскажи мне подробности. Что это такое, я не знаю. Покажи мне программу, покажи мне материалы. Ага. Покажи, и я подумаю.
2: Давайте,
0: ну, хорошо, я пошла.
2: Почитаем,
0: ну, почему нет?
2: Посидим,
0: что уж вы прям
2: делать
0: так?
2: Делать мне сегодня нечего. Давайте-ка посидим,
0: почитаем. Ну, да, скорее всего, конечно, скажешь, что мы не знаем, что это такое, поэтому извините. Это не доказательная медицина, я этим заниматься не буду, скажет нормальный врач. Хорошо, мы пойдем к платному врачу, заплатим 5000 за консультацию, в течение часа мы заставим врача все-таки задуматься. Он скажет: давай тогда мне программу, я подумаю. А там, в этой самой оферте сказано, знаете что? Что я не имею права разглашать ничего, что со мной будут делать. Без письменного согласия исполнителя. То есть, а я с чем к врачу пойду, ребята? То есть они сами себе, они говорят, сходи к врачу, узнай противопоказания, а противопоказания я могу узнать только зная вот эти нюансы этого марафона, эту программу, вот эти вот ведь метаболическое, это значит какая-то специальная диета, это что-то такое, это ой-ой-ой что-то. Я должна показать, а я показать не могу без письменного согласия. А письменное согласие исполнителя я не получу, пока я не зарегистрируюсь. И я попадаю в какую-то воронку.
2: Классическая, юридическая...
0: Вот об этом мы вчера рассуждали
2: лабиринтик. Так вот, тут то же самое примерно и происходит, потому что, ну ладно, тут, конечно, нет таких юридических тонкостей, но тут есть просто, есть продукт, который вам предлагают за деньги, и вы не знаете, хороший он или плохой. То же самое, как с фильтрами, например. Человек приходит, фильтр отличный, все делает, все, что вы хотите, платите там 30 тысяч. Вы потом узнаете, что фильтр ничего не делает, он просто прогоняет воду, и вам об этом сказал какой-нибудь специалист, который пришел, посмотрел, и сказал, ну что? И тут ровно такая же ситуация. Ну, да. Это не там просроченный продукт, еще это просто продукт, который не соответствует.
0: Ну, смотрите, мы здесь ведь ключевое что? Потребитель, вы несколько раз произнесли эту фразу, что он не обладает специальным, он не знает, он не может знать.
2: Ну, он за этим и идет.
0: Да, он не знает в силу обычных бытовых даже рассуждений, если я хочу получить знания, это значит, что я чего-то не знаю. Так ведь? Ну, платить деньги за что
2: сейчас
0: я буду?
2: Сейчас еще
0: либо хочу укрупнить эти свои знания, укрепить, получить что-то новое, может быть, хорошо, повыпендриваться. Но я изначально как потребитель, даже если я специалист в этой сфере, если я плачу, то я автоматически, мое отсутствие у меня познания, оно презюмируется, предполагается. Тут даже неоспоримо. Знаю, не знаю, закон предполагает, что я не знаю. Поэтому, если не было информации о том, что эти знания, которые мне будут давать, они сугубо, да, имеют какой-то субъективный характер, да, они будут даваться мне человеком, который не имеет профспециального образования, вы это учтите. Второе, да, это очень личное мнение, оно очень спорное, да, и оно не стандартное, оно не... Ну, и так далее, и так далее. И тогда я, прочитав это, понимаю, что я могу получить, вот как тут нам пишут, фуфло. Это нам слушатели пишут, да.
2: Получается, подлог, я платил за обучение,
0: поэтому,
2: а мне втюхали
0: фуфло. Я с этим соглашаюсь, и мне это хочется послушать для того, чтобы потом сделать какие-то выводы.
2: Опять же, смотрел лекции этого лектора где-нибудь, нравится манера изложения.
0: А если площадка себя позиционирует как площадка, где работают специалисты высокой квалификации, специалисты, которые имеют специальные познания в определенной отрасли науки, да, там, искусства и так далее. Специалисты, которые имеют специальные... Они же себя рекламируют курсы, они говорят, у нас лучшие.
2: Ну,
0: как
2: наверное,
0: правило, на этих
2: смотрел,
0: платформах всегда написано, у нас лучшее, у нас класс. А как они еще будут продавать себя, если они напишут, у нас фуфло? Ой, простите.
2: Это цитата, да.
0: Да, поэтому вот здесь, конечно, можно предъявить претензию, сказать, смотрите, я послушала, а специалисты в этой сфере говорят, что это неправда. Причем это неправда жесткая. Это даже не собственное мнение. Сейчас мы не говорим о том, когда не нужно путать, когда человек, который вам излагает какую-то информацию и говорит, по моему мнению, да, вот это вот было вот хорошо или плохо, да, мне кажется, вот искусство, о чем мы говорили, средневековье?
2: Да, средневековая музыка.
0: Музыка, да, что вот мое личное отношение к этому вот такое. А если он средневековую музыку, под средневековой музыкой рассказывает о музыке другой эпохи, например, да?
2: Примерно так и был.
0: То это катастрофа, это ужас. И тут стопроцентно ненадлежащее качество. И тут даже если была информация, что это субъективное мнение, оно даже это не спасет. Ну, потому что говорить, что красное – это черное, когда оно абсолютно красное, и это, наверное, плохо.
2: Ну, многие вспоминали Задорнова, который в последние годы своей деятельности занялся этимологией, вот это, да, это русский, это русский, и так далее.
0: Да.
2: Но он никогда, вот дисклеймера не было, я ученый, и это правда.
0: Да.
2: Он просто, веселил народ. Да. Может, он был убежден в этом.
0: Иногда
2: это
0: он говорил, потому что, да, он же какой-то специалист, что связано там с филологией и так далее. Но он об этом всегда делал отметку. Да, вот тут я понимаю, я специалист, поэтому, в большей части, да, это было вот как раз...
2: Люди поржать ходили.
0: Действительно. Но тут тогда нужно было написать, перед нами будет выступать комик. И то, что он определит музыку другого совсем столетия, как средневековую, извините, так получится. Так получилось. Ну, такое вот, может быть.
2: Просто дальнейшие действия какие у людей? Ну, я понимаю,
0: сейчас нужно определить
2: претензию. Сейчас все затихнет, хотя еще не затихло. До сих пор бушуют.
0: Если денег жалко, если обидно, если ты себя чувствуешь обманутым и очень неудовлетворенным, и вообще теперь тебе еще и обидно, и теперь ты не знаешь, как эти знания из головы вытащить своей, то есть тебе нужно компенсировать все эти страдания, пережитые чем-то, еще и вернуть деньги, поэтому нужно определить претензию к образовательной платформе, то есть к исполнителю услуги, и написать: слушайте, верните ко мне деньги за этот курс, потому что он имеет признаки ненадлежащего качества той самой услуги. Даже пусть это будет информационная услуга, даже если это не образовательная, например. Тут даже в терминологии не нужно вдаваться.
2: Вот, потому что многие утверждают, что это не образовательные услуги, но я покупаю информацию,
0: конечно,
2: она должна соответствовать.
0: Конечно. Кто владеет информацией, тот...
2: Тот, кто?
0: Владеет миром. Говорят, так все это, да?
2: Ну, нет, ну, смотря какой, смотря кто.
0: Ну, вот, а если мне дают такую информацию, то я, получается, что не просто ничем не владею, я еще и могу попасть где-нибудь сесть в лужу.
2: Под
0: и меня обсмеют.
2: Под пяту того, кто владеет.
0: Ой-ой-ой. Да. Что? Да. Ну, смешно будет.
2: Смешно, да.
0: Да. Ой-ой-ой, я с точки зрения потребителя. Это можно вернуть деньги, абсолютно не сомневаясь, предъявить претензию к платформе.
2: Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
3: Фабрика идей.
1: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
1: Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Здесь научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. А еще на курсе расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет таргетолог и спикер курсов Академии Target Hunter Мария Ермакова. С 2017 года она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, необходима регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
3: Семинары и тренинги.
1: Еще одну образовательную программу запускает в сентябре Свердловский фонд поддержки предпринимательства «Основы электронной коммерции». На курсе эксперты научат находить маржинальные ниши, создавать продающие карточки на маркетплейсах, внедрять агентов искусственного интеллекта. Для руководителей и сотрудников обучение полностью бесплатное. Оно состоит из 7 модулей. Начиная с правовых и налоговых аспектов электронной коммерции, законодательства, защиты прав потребителей, персональных данных, включая создание и настройку интернет-магазина и сайта, маркетинг, продвижение, детальный разбор основы работы на маркетплейсах и заканчивая аналитикой и отчетностью. В числе спикеров программы основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению «Яндекс» Евгений Летов, предприниматель, эксперт по цифровизации, производству, искусственному интеллекту, бизнес-писатель и колумнист Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и другие. Участие в программе бесплатное, обязательно регистрация. Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 14 по 17 сентября. Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку. Все контакты на сайте domna.pro в разделе «Афиша».
3: Выставки.
1: Выставка Юлии Виноградовой «Уральские сказки» проходит сейчас в креативном кластере «Домна», что на Вайнера 16. Художница пишет уральские пейзажи, виды Чусовой, Тагила, величественные скалы, стремительные реки, голубые озера, а также уральские села, храмы, деревянные усадьбы и постройки. Выставка продолжается до 11 сентября, вход на нее свободный.
3: Форум.
1: И последнее в этом выпуске – форум «Стратегия и тактика для бизнеса». 24 сентября состоится в креативном кластере «Домна». Форум предлагает 3 формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственников бизнеса и управленческих команд. В числе ключевых тем, которые будут подниматься на форуме – прогнозы по отраслям российской экономики, тенденции потребительского поведения, новые технологии искусственный интеллект, работа с персоналом и другие вопросы. Участники получат инструменты экспресс-аналитики компании и освоят приборную панель управления бизнесом. В числе приглашенных спикеров – команда экспертов консалтинговой компании ARB Pro из Санкт-Петербурга. Это ведущий российский эксперт по стратегическому планированию Сергей Макшанов, директор по развитию и руководитель направления экономика компании Зоя Стрелкова, известная деловому сообществу по выступлению на Всероссийском финансовом форуме «Финмаркет» и многие другие. Полную программу и список всех экспертов можно найти на сайте форума «Стратегия и тактика для бизнеса». Ну а полную афишу всех событий, которые проходят в креативном кластере «Домна», можно посмотреть на сайте domna.pro.
3: Фабрика идей.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
6: Добрый день. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. На этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАНА. Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентство «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Бабье лето задержится в Свердловской области до следующей недели. Потом на Урал начнет приходить холодный воздух с запада. Об этом рассказал автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин. Завтра днем плюс 24. 5 сентября осадков также не ожидается. Ночью плюс 12, днем до 25. 6 сентября возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14, днем плюс 19. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. Святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Повтор программы.
3: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
9: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев, а в эфире налоговая консультация. Программа, в которой ежемесячно мы с вами получаем исчерпывающие, полные ответы на вопросы налогообложения. Еще мы обсуждаем новости и инициативы из этой сферы. С нами, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, я вас приветствую.
10: Добрый день.
9: Ну и, как всегда, мы собираем вопросы наших слушателей о налогах. Это могут быть абсолютно любые вопросы, какие-то конкретные прикладные, ну или максимально абстрактные, философские, быть может, тоже. Все это формулируйте, присылайте нам в любом удобном для вас мессенджере, можно даже смс-кой, на номер +7 908 909 104 5. Ну а мы начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я обычно озвучиваю пословицы, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему. Но сегодня я решил немножечко изменить этой традиции и просто поведать вам, Аркадий Викторович, и нашим слушателям интересный, как мне кажется, факт. Как сейчас принято говорить, фан-факт, забавный факт. Канье Уэст. Персона, мимо которой пройти нельзя, в связи с шумихой вокруг его выступления в Санкт-Петербурге в октябре. Такого ажиотажа, Аркадий Викторович, я вам скажу, в связи с каким-либо выступлением в России не было давно. Может быть, даже никогда. Так вот, музыкант, который даст два концерта на «Газпром-арене» в октябре, оказывается, имел проблемы с налогами. Вы можете себе такое представить, Аркадий Викторович?
10: Ну, это неудивительно.
9: Абсолютно.
10: С одной стороны,
9: да,
10: не у он... многих известных актеров, спортсменов.
9: Деятелей шоу-бизнеса,
10: да, да,
9: объединим их этим определением. Так вот, в одном из интервью американский рэп-исполнитель признался, что задолжал налогов на сумму в 50 миллионов долларов. В результате ему на время блокировали банковские счета. Канье Уэст признался, что является не самым финансово грамотным человеком и потому привлек профессиональных финансистов, чтобы они помогли ему разобраться в ситуации. Ну, видимо, помогли, потому что говорил он об этом несколько лет назад, и ничего мы не знаем о том, что какие-то были преследования, уголовные, судебные, в связи с неуплатой налогов. Но, тем не менее, ну, опять же, что тут сказать? Ну, не он первый, не он последний.
10: Да, конечно.
9: Шоу-бизнес, в общем-то, богат людьми.

0: мелочи в виде каких-то налогов их не очень сильно волнует.
1: И в это, знаете ли, очень удобная позиция. И в случае чего, говорит, вы знаете... Тут
0: должен заниматься, конечно, профессионал. Они этим и для этого и созданы. Я скажу вам по секрету, не называя конкретных фамилий, ко мне самому обращались очень известные и певцы, и актеры, и руководители различных рок-групп, уточняя те или иные детали, задавая вопросы про свои налоговые последствия или наоборот, они спрашивали, правильно ли поступает их бухгалтер. Но надо понимать, что если вы живете в обществе, то у вас есть и бремя каких-то обязанностей. Ну и не секрет, конечно, уж так... в качестве критики, что некоторые люди, которые собирают полные стадионы, они считают, что им многое позволено, что им многое дано. И
1: перед налоговой все равны, так и хочется сказать.
0: Не обращают на это внимания. А кроме того, я помню, как в начале 90-х один из первых руководителей Министерства по налогам и сборам, оно тогда имело ранг министерства, собирал крупнейших певцов, известнейших, и прямо проводил с ними беседу о том, что надо учитывать свои доходы, не брать в конверт.
1: Да, ребята, вы никакие не особенные.
0: И платить налоги. Вот. Ну, даже тогда была определенная дискуссия между руководителем налогового ведомства и актерами. Ну, это ведь и не только из творческой сферы. Возьмите спорт. У многих известных футболистов, хоккеистов, также какие-то там, даже тренеров, у них постоянно возникают какие-то вопросы. Ну, и это может быть, знаете, чем обусловлено? Известный человек, он всегда вызывает интерес.
1: Привлекает внимание, конечно.
0: И там у него недоимка какая-нибудь, 10 тысяч, или задолжал пеню, или заплатил на 2 дня не вовремя, но вот уже все СМИ, телеграм-каналы.
1: Кстати, совпадение или нет, вспомнилось. Да. На днях же была новость про Филиппа нашего Киркорова, что и у него тоже проблемы с налогами.
0: Да, читал
1: и ему что-то там запретили на ближайшее время, по-моему, регистрировать новые
0: юридические
1: лица, что-то в этом роде.
0: Понимаете, Максим Александрович, я все-таки
1: опять,
0: юрист,
1: вот
0: мне нужны
1: шоу-бизнес.
0: Документы, мне нужны
1: Давайте
0: конкретно.
1: Тогда поставим точку в этой истории следующим образом. Мы же с вами, по-моему, даже цитату как-то упоминали из великого соотечественника Канье Уэста, кстати, Элвиса Пресли, который говорил о том, что меня всегда сопровождает пара охранников и налоговый консультант.
0: Два охранника и 3 налоговых консультанта.
1: Конечно, вот мудрый человек
0: был. Все правильно он говорит. Вот поэтому тему вы затронули такую достаточно интересную и одновременно щепетильную. Вот, но надо всем понимать, правильно вы сказали, перед налогами все равны. И если доходы позволяют платить налоги в повышенном размере, ну, приходится это делать. Главное, чтобы все было по закону, поскольку в Великобритании в 60-х годах тоже были очень серьезные налоги, которые составляли иногда 80, а то и 90% от вообще всех доходов. Уж не знаю, как такое могло получаться, какие там были налоговые консультанты. И это привело к тому, что многие известные рок-группы, они просто уезжали из Великобритании. И это даже называется «великий музыкальный исход». Даже термин такой есть, когда Великобритания, как законодательница мод, она вдруг лишилась всех своих самых известных людей. Да и у Битлз, если вы помните, есть песня «Налогосборщик»,
1: «Тексмен».
0: Да, может, она не такая известная и популярная, как там Мишел Майбелл и прочее.
1: «Yesterday».
0: «Yesterday», да, но тем не менее, спели ведь они на эту тему, значит, она их затронула как-то.
1: Аркадий Викторович, ну, собственно, мой вклад в рубрику «Налоги и жизнь» на этом прошу считать завершенным. А с чем вы пришли к нам сегодня?
0: Я хотел бы поговорить о таком явлении, как повышение налогов. Вот предложение
1: явление.
0: О повышении налогов, да.
1: Это неизбежность какая-то, как будто бы.
0: Дело в том, что сейчас ведь мы все ждем выборов в Госдуму, и многие партии, многие лидеры движения, они формулируют различные предложения по снижению, смягчению налогового бремени. А некоторые, наоборот, предлагают повысить налоги. И даже законопроекты вносятся в Госдуму.
1: Не хотят, что ли, в Госдуму?
0: Я не знаю,
1: с такими предложениями выступают.
0: Они хотят, честно говоря. Но вообще, знаете, я бы ввел правило –

0: Даже два правила вот к самому процессу, когда ты предлагаешь повысить налоги.
1: Так, так, какие
0: предлагать же? Повысить налоги может только тот человек, который платит этот налог сам лично. Не надо для других советовать. А второй момент, если ты сформулировал идею, давайте поднимем такой-то налог, то с этого дня ты начинаешь платить в добровольном, принудительном порядке вот это в повышенном размере. Ну, допустим, партия какая-то предлагает, а давайте мы страховые взносы все введем до 30% и уберем регрессию. А страховые взносы – это, наверное, одна из серьезных показателей налоговой нагрузки на бизнес.
1: На любого работодателя.
0: И сейчас на 30% каждой зарплате с каждого рубля. Вот. А я предлагаю, вот эта партия, пускай все члены этой партии начинают с момента внесения соответствующего закона, будет он принят, нет, но вы должны уже уплачивать. Я думаю, тут как раз будет более взвешенные инициативы.
1: Тут-то инициатив и станет
0: меньше. А вообще предложения о повышении налогов известны в мире. Может быть, это, конечно, не типичное явление, может, я бы даже сказал, экзотическое, но, допустим, в Соединенных Штатах Америки известны два случая, когда муниципалитеты выступали, сами предлагали законодателю местному повысить налоги, потому что очень серьезно страдало образование в этих муниципалитетах. И для того, чтобы появился источник доходов, вот были такие предложения. Уоррен Баффет неоднократно и в 2011 году, и в 2024 году предлагал повысить налоги на капитал, но он говорил, что налоги на труд у нас 34%, а на капитал 15%, это несправедливо, миллионеры должны платить больше. Но ему лично никто не мешает это делать в частном порядке. Безвозмездные перечисления в бюджетную систему имеют место, пожалуйста, может быть, даже какой-нибудь знак отличия государства вот для таких проявивших себя суперответственных, социально ответственных лиц и получит. Ну и вот совсем недавний случай, Максим Александрович, причем и натолкнуло меня на эту тему, в Великобритании 120 миллионеров написали письмо новому премьер-министру с предложением повысить нам налоги. Они сказали, что вот это мышление, которое стремится к уменьшению налогов, это устаревшее экономическое мышление.
1: Как интересно.
0: Что они любят свою страну.
1: Что-то тут.
0: И никуда не собираются уезжать.
1: Так, так, так, так.
0: И предлагают поднять достаточно серьезно по некоторым налоговым элементам налоговую нагрузку. Я не знаю, конечно, как это отнесется новое правительство Великобритании, но, конечно, это нетипично.
1: Вызывает вопросы.
0: Нетипично, конечно. Что-то
1: такое?
0: Там есть. Какое-то
1: второе дно.
0: Да, какое-то второе
1: это
0: дно.
1: Это мы отсюда разглядеть не можем, возможно.
0: Потому что я считаю, что налоги надо платить, но не надо налоги переплачивать. Все-таки любой налог, он понижает эффективность любой экономической деятельности и экономической активности. А это все сказывается и на росте экономики, и в конечном итоге на благосостоянии. Поэтому, опять же, должен быть баланс. Должна быть какая-то такая фискальная гармония для того, чтобы и у государства были ресурсы для самосодержания и для развития, и бизнес-структуры могли двигаться и развиваться.
1: Аркадий Викторович, ну, на этом рубрику «Налоги и жизнь» на сегодня мы с вами заканчиваем. Каждый, собственно, свою лепту в нее внес. Я предлагаю переходить к новостной повестке, к новостному фону. Что у нас любопытного в налоговой сфере произошло за отчетный месяц, пока мы с вами не встречались? Ну, наверное, особое внимание состоянию бюджета, да? Потому что это напрямую связано с тем, чего нам ждать в перспективе от налоговой политики.
0: И ждать-то осталось не очень много, потому что в конце сентября правительство должно войти в Государственную Думу, кстати, уже обновленную по своему депутатскому составу.
1: Все так, 20 сентября выборы.
0: 20 сентября выборы, а до 1 октября должен быть представлен проект федерального бюджета на 2027 год. Ну и мы с вами помним, что все прошлогодние неприятные налоговые инициативы как раз были озвучены, а мы о них узнали и потом горячо обсуждали. Это в конце сентября. И мы с вами прямо как опытные врачи следим за состоянием федерального бюджета, поскольку это самый большой и государственный, и экономический актив нашей страны. Ну и знаете, если вот в прошлом месяце новости были такие обнадеживающие, во всяком случае, дефицит федерального бюджета сократился почти на 300 миллиардов рублей. И за июнь месяц он вообще был профицитным, то есть доходов было больше, чем расходов. То вот июль, к сожалению, опять подкачал, и дефицит федерального бюджета увеличился на 724 миллиарда рублей и составил 6 триллионов 455 миллиардов. Это при том, что норматив на 26-й год 3 триллиона 786 миллиардов. Это, конечно, огорчает и тревожные вызывает мысли, потому что чем хуже бюджету, тем жестче налоговая политика. Это мы прекрасно понимаем. Ну, а какие решения будут приняты, если к концу сентября бюджетная ситуация не выправится, я даже представить не могу. Но я думаю, что, конечно, возможен, только возможен вариант корректировки показателей федерального бюджета. Кстати, как было и в прошлом году. И напомню, что если сейчас запланировано 3 триллиона 700 миллиардов, то прошлый год бюджет закончил с дефицитом больше 5 миллиардов. Он, правда, был вписан в тот норматив, который власти себе же и установили. Вот, но ничего не мешает провести здесь. То есть, может быть, и не надо будет принимать какие-то налоговые решения. Хотя я в этом сомневаюсь. Я думаю, мы увидим налог на сверхприбыль. Причем о нем уже говорят, да, мы видели его в 2024 году, тогда было собрано 330 миллиардов рублей, так что не удивлюсь, если мы увидим этот налог уже, может быть, в обновленном варианте. Некоторые говорят о том, что может вновь быть пересмотрена ставка налога на добавленную стоимость. Хотя я сомневаюсь, поскольку 22% – это практически на пике максимальном пике. Ну и вообще надо понимать, что есть страны с более высоким НДС.
1: Вот-вот, мы же об этом с вами говорили, 27 есть,
0: и 27%,
1: по-моему. Поэтому да, 22 – это еще не предел.
0: Но будем надеяться, что все-таки хотя бы 2 года мы поживем с новой ставкой, тем более, что президент сказал, что повышение НДС – это временная мера. Поэтому, может быть, его трогать никто не будет. Можно еще посмотреть НДФЛ. 22% максимальная ставка. Это при том, что левые партии, которые претендуют на попадание в Госдуму, они практически все хором говорят о том, что надо повышать НДФЛ в большем размере для тех, у кого есть какие-то сверхвысокие доходы. Ну и не надо забывать про неналоговые платежи, которые формально к налогам не относятся, но тоже являются обязательными для уплаты. Вот с 1 декабря начнет взиматься технологический сбор с электронной компоненты, его будут уплачивать производители.
1: Смартфоны, ноутбуки,
0: да,
1: телевизоры.
0: Да, максимальная ставка 5000 с единицы. Вот, все это, конечно, приведет к какому-то и скачку инфляции, не исключено.
1: Но и в бюджет дополнительные деньги это привлечет.
0: Конечно. Вот, поэтому мы смотрим. Наверное, самым окончательным вариантом будет показатель итогов состояния бюджета по август. Есть ли какая-то надежда для радикальных решений? Но да, сейчас такой период экономический, такой цикл, когда возможностей для снижения налоговой нагрузки у государства нет. льготы новые выдаются, но очень и очень скупо. Вот. Но даже по тем же данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка по всем отраслям экономики за 2025 год возросла с 11,5% до 11,9%. На 0,4, но рост. Но рост, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события, какова будет их логика, какова будет динамика. Но пока ситуация такая.
1: Ну, будем следить и обсудим, собственно, конечно, когда новости конечно. На этот счет поступят. Я напомню, в эфире радиофорум 104.5 FM, налоговая консультация. У микрофона Максим Путинцев, а в студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые абсолютно вопросы, ждем, присылайте. Плюс 7-908-909-104-5. Аркадий Викторович, вы справедливо упомянули о том, что Государственная Дума в нынешнем созыве, в нынешнем составе, она уже больше не соберется. Обновление парламента пройдет после выборов 20 сентября. Но до того момента, пока депутаты не разошлись на каникулы, что-то важное Госдума в налоговом плане рассмотрела ли, предложила ли, внесла ли? Вот давайте об этом поговорим.
0: Ну, июль традиционно является самым жарким, наверное, таким налогово-творческим периодом.
1: Не только климатическим.
0: Года. Да, но особенно это и в преддверии выборов. Инициатив было очень много, причем в основном у оппозиционных партий, которые находятся в Государственной Думе. Как-то парламентское большинство и правительство очень себя спокойно вели. Ну, а законы, конечно же, принимались. Ну, в частности, мы уже говорили в нашей прошлой передачи о том, что принят закон о замораживании порогового значения в 20 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса, для целей их перехода на НДС. И если ожидалось в первоначальной редакции, что с 1 января 2027 года плательщиками НДС станут те, у кого выручка свыше 15 миллионов, то уже понятно, что это со следующего года не произойдет. И в 2027, и в 2028 году тот, кто не дотягивает до 20 миллионов, сохраняет свое право работать без налога на добавленную стоимость. Принимались такие точечные законы. Ну, подняли госпошлину для мигрантов, для признания. Ну, госпошлина – это плата за услуги государству, грубо говоря. Понятно, что это регулярно происходит, регулярно индексируется. Ну и, наверное, самый интересный закон, который был принят буквально 4 августа, это закон о том, что появляющийся налог на добавленную стоимость, то есть когда вот его не было на какие-то операции, а он вдруг раз и появляется.
1: И возник.
0: И возник. Вот сейчас этот налог будет полностью перелагаться на продавца. Иными словами, повысить цену на налог на добавленную стоимость нельзя. И по расчетной ставке, там 18,1%, придется этот налог исчислять. Если, конечно, иное не предусмотрено договором. Не скажу, что это прямо какая-то сенсация. Уже 2 года обсуждалась эта проблема, как правильно перелагать появляющийся косвенный НДС. Судебная практика считала, что это налог покупателя. Конституционный суд сказал, что этот налог надо делить между продавцом и покупателем. Ну, а сейчас правительство определилось. И с 1 октября закон вступает в силу. Новый НДС – это для продавца. Но только отмечу, что это правило действует в условиях, когда у покупателя нет права на вычет по каким-то своим причинам, и когда налога вообще не было, и вдруг он появился. А не для случаев, когда ставка повышается. И поэтому мы уже затронули тоже эту тему. Поэтому тоже маленькое такое необходимое уточнение. Поэтому с 1 октября закон заработает, и я рекомендую всем, кто заключает договоры, по льготным операциям подстраховаться и включить в договор условия о том, как будут действовать стороны в случае, если вдруг законодатель неожиданно ведет по этим необлагаемым операциям налог на добавленную стоимость. Это позволит избежать конфликтов в будущем, избавит вас от судебных тяжб, каких-то конфликтов, тем более, что сам закон и законодательство это прямо дозволяют. Вот примерно так.
1: Да, с этим разобрались. Я напомню еще раз, в эфире «Налоговая консультация», в эфире «Радиофорум» 104.5 FM. Ваши вопросы Аркадию Брызгалину присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Есть любопытная цифра. Аркадий Викторович, я попрошу вас ее прокомментировать. Правительство озвучило, что впервые за 10 лет существования единого реестра малого бизнеса количество субъектов, ну, субъектов бизнеса, которые в этот реестр внесены, которые в этом реестре находятся, превысило 7 миллионов человек. Так вот, как это, к этой цифре относиться?
0: Ну, кто-то в этом видит... Безусловно, сплошной позитив, что у нас такие условия, все хотят заниматься бизнесом. И я, в принципе, это тоже поддержу, что сама по себе экономическая, предпринимательская активность граждан, наших с вами соотечественников, это в первую очередь хорошо. Вот. Другое дело, что, конечно, у медали есть две стороны. И для меня... Эта цифра вызывает какое-то беспокойство в том плане, что это могла стать реакцией на повышение налога на добавленную стоимость и на введение его для малого бизнеса. То есть кто-то не выдержал, кто-то понял, что ему не потянуть с налогом на добавленную стоимость, и применил такой приемчик, как дробление.
1: Отпочковался.
0: Да. Создав какую-то несамостоятельную номинальную структуру, ну, на которую что-то там пустил или доходы, или переписал договоры. Вот в этом, безусловно, есть опасность. И я даже сам в своей консультационной практике с этим сталкивался, когда начинают открывать ИП на сестру мужа, на водителя... И говорят, тебе ничего делать не надо, вот ты будешь только подписывать, а лучше всего дай доверенность, мы сами все за тебя сделаем за долю малую. И мне хотелось бы каким-то образом предупредить таких предпринимателей, что налоговая это хорошо видит. И в условиях, когда государство дало шанс, а сейчас, напоминаю, идет амнистия по дроблению бизнеса, надо этой амнистией воспользоваться, чтобы сэкономить на доначисленных налогах, а наоборот не плодить какие-то новые множества, которые будут вскрыты и по которым будут предъявлены...
1: Лукавая цифра получается такая.
0: Да, да, тут надо смотреть причины увеличения. Ну и знаете, вообще вот показатель количества субъектов малого бизнеса, этот показатель очень динамичный. Ну вот да, в мае там приблизилось к 7 миллионам человек, и правительство это отметило. А я вот посмотрел на 10 августа, сколько сейчас субъектов.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: 6 миллионов 696 тысяч 310.
1: Уменьшилось.
0: То есть уменьшилось. Кто-то уходит, кто-то теряет право на спецналоговый режим. Кто-то закрывается, не выдержав конкуренции налоговой нагрузки. Это жизнь, поэтому...
1: В общем, далеко идущие выводы, наверное,
0: да,
1: делать не стоит.
0: Абсолютизировать вот этот показатель, да. Я бы не стал относился к ним, ну, с определенной долей какой-то анализа, и, ну, и смотреть, что это и как это.
1: Аркадий Викторович, какие-то еще, быть может, важные налоговые новости вне стен Госдумы? В общем, что-то, о чем нужно сказать, есть ли у нас?
0: Ну, я бы две вещи бы еще озвучил. Во-первых, напоминаю всем предпринимателям, кто так или иначе связан с грузоперевозками. Это не только грузоотправители, перевозчики, но и грузополучатели, и заказчики перевозок, что с первого сентября мы, наша страна, отказывается от бумажного документа оборота, и все документы, которые сопровождают процесс перевозки, переходят в электронную форму. и все перевозчики попадают в реестр, и все накладные должны быть в электронном виде. Единственное, какую поблажку сделали наши законодатели, это Минтранс попросил ГИБДД пока особо не штрафовать тех, кто не успеет перейти на электронный документооборот. Но это действовать будет, ну, и ограничится предупреждением, разъяснением. Но это все будет до 1 марта 2027 года. Поэтому, это, еще раз повторюсь, почему-то многие посчитали, а я не перевозчик, меня это не касается. Нет, это касается всех, кто или пользуется услугами перевозчиков, и кто получает какие-то товары. Потому что налоговые органы сейчас всю, весь процесс поставки будет контролировать в том числе и через перевозочные документы. У нас недавно был очень интересный случай с одним нашим клиентом, который заказывал себе различные агрегаты, сырье. У него никогда не было проблем. С перевозчиками он никогда не связывался. И вдруг выяснилось во время налоговой проверки, что, оказывается, те транспортные средства, которые были заявлены транспортных накладных, отсутствовали.
1: И, фантомы.
0: Да, то есть вот и товар мне доставили, но не тем транспортом, который заявлялся в документах. И налогоплательщик-то удивился, сказал, так вы идите с ними разбирайтесь. А нет, претензии прилетели именно к нему, поскольку у налоговых органов вообще возникло сомнение, а поступал ли этот товар? И знаете, чем докажешь, что это был реальный товар, а не какая-то фикция? Поэтому я просил бы тех, кого это прямо или косвенно касается, проявить серьезность к этой ситуации, выбрать аккредитованного оператора электронного документооборота, необходимо оформить электронные подписи, обучить персонал, внести соответствующие поправки в договоры, которые у вас есть. Ну и, конечно, те мелкие перевозчики, кто не успеют перейти на ЭДО, они просто фактически теряют рынок. Поэтому, если кто-то что-то упустил или недооценил ситуацию, то я бы вот к этому бы наших радиослушателей и видеозрителей призвал. Ну и, уважаемые граждане, имейте в виду, что налоговая служба начала кампанию рассылки уведомлений. Это и в личные кабинеты налогоплательщики, и в госуслуги. И до 1 ноября все должны эти уведомления получить. Речь идет об уведомлениях по имущественным налогам за 2025 год, которые мы должны уплатить до 1 декабря. Если уведомление не пришло, некоторые до сих пор считают, это не моя проблема, у меня, это ваша проблема. Ищите это уведомление у себя в кабинете, пишите в налоговую, обращайтесь в МФЦ. Вот, поскольку если по какой-то причине вы не знаете, сколько можете платить сейчас, налоговые инспекции и суд не нужен. Они достаточно могут в бесспорном порядке сами или через приставы. Да, это новый порядок, мы о нем говорили с вами, о внесудебном взыскании недоимки. И чтобы не было потом мучительно больно бегать по инспекциям, искать концы ваших налогов, проследите за этим, потому что все уведомления должны поступить до 1 ноября. Вот эти две самые важные вещи, наверное, вот.
1: Ну да, это обязательно нужно было упомянуть. А есть ли какие-то новости об обелении экономики? Мы эту тему с вами традиционно держим в фокусе внимания.
0: Мы ее очень подробно рассмотрели с вами на прошлом нашем эфире. И, поверьте, я слежу очень внимательно. Но сейчас все полностью поглотило, конечно, повестка дня предвыборная. И вот мы смотрим, как и партии даже между собой уже судятся и пытаются как-то там кого-то снять или не снять по разным, кстати, юридическим основаниям. Вот пока про обеление экономики новых новостей нет. Они сами возникнут у нас с вами к концу сентября месяца.
1: Аркадий Викторович, ну что ж, давайте к интерактивной части нашего разговора переходить, к вопросам наших слушателей. Еще раз напомню, присылайте, спрашивайте ваши вопросы. Ждем в любом удобном для вас формате, в любом мессенджере на номер +7 908 909 104.5. На ваши вопросы отвечает Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Когда ждать уведомления по уплате имущественных налогов для граждан? Есть ли какие-то сроки, что делать, если уведомление не пришло?
0: Только
1: ну, как будто только
0: ответили,
1: что вы об этом сказали.
0: Ну, я понимаю наших слушателей, они волнуются, поэтому еще раз повторяю, что уведомления уже пошли. Налоговая служба начала разъяснительную кампанию по этому поводу. Ищите свои уведомления, чтобы они не потерялись. До 30-го, до 1 ноября все должно поступить. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря.
1: Еще вопрос. Наш бизнес работает в составе группы, несколько предприятий и ИП, но в последнее время нас усиленно пугают рисками дробления. Якобы для работы через несколько структур должна быть некая деловая цель. А какие могут быть деловые цели для группы малых предприятий?
0: Тут надо понимать контекст этого вопроса. Если меня просят придумать деловую цель для раздробившегося бизнеса, то это, наверное, не совсем правильно, поскольку ее деловая цель, она должна присутствовать изначально, сразу же, и она не нуждается в своей какой-то придуманности. Если сложилась структура бизнеса через несколько субъектов, тот, что, сколько я видел на практике, ну, допустим, это перераспределение семейных активов, когда, знаете, каждый всем сестрам по серьгам, и когда, может быть, уже возрастные родители переписывают бизнес на близких или даже дальних родственников. Вот вам, пожалуйста, перераспределение активов в рамках семьи, просто это надо обосновать. Или угроза рейдерских захватов, когда-то это было очень актуально, поэтому до сих пор многие бизнесмены живут по принципу «не держи яйца в одной корзине». Кто-то пытается перераспределить инвестиционные риски, и ввязываясь в какой-то новый инвестиционный проект, некоторые не начинают его от уже работающей структуры, а начинают от какого-то нулевого проекта, то есть идет регистрация юридического лица, туда заводятся деньги, ну и проект начинает реализацию. Очень много может быть причин, но вот, допустим, недавно ко мне приходила на консультацию женщина, которая занимается социально значимой деятельностью, но она занимается это через коммерческую структуру, через общество с ограниченной ответственностью. И она спрашивала, а можно ли мне открыть некоммерческую организацию для того, чтобы получать гранты для поддержки той деятельности, которую я осуществляю. Но чем не деловая цель? По-моему, вполне нормальная и объяснимая. Я видел и на практике попытки специализации производства, когда, допустим, какое-то направление производства, ну, допустим, пошив одежды. Вот есть много цехов, все что-то шьют. И какой-то цех уникальный, он самый интересный, для него особый рынок, нам нужны особые поставки, особые продажи, даже и особые специалисты. И владельцы бизнеса выделяют эту структуру для того, чтобы она развивалась самостоятельно, не в рамках общего бизнеса. И налоговая инспекция тогда возмутилась. Она увидела там исключительно налоговую составляющую, потому что это предприятие получило право работать на УСН. Однако в суде было вполне доказано нормально, что у этого бизнес-решения есть своя деловая цель, и претензии налоговых органов были признаны незаконными. Надо просто знать, что за бизнес ведет наш слушатель, который задал вопрос, покопаться в его бизнес-процессах, в его модели бизнеса. Ну, может быть, что-то мы могли бы порекомендовать конкретное для того, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов.
1: Аркадий Викторович, ну и последний вопрос на сегодня. Его задает Лидия. Мы на УСН находимся в Екатеринбурге, но планируем создать филиал в Челябинской области. Есть ли какие-то риски, спрашивает она?
0: Да, конечно, есть, потому что наличие филиала лишает организацию осуществлять и пользоваться специальным налоговым режимом. И такая практика уже, кстати, есть, когда работу вне места своего нахождения налоговые органы квалифицировали как создание филиала. Поэтому я бы 10 раз подумал, если есть какая-то угроза для потери специального налогового режима, лучше не рисковать. Возможно, открыть дочернее предприятие в другом городе, не создавая филиалов. Можно найти партнера и по договору, чтобы он осуществлял какие-то или представительские функции, или какие-то маркетинговые. Здесь надо смотреть тоже вид деятельности, что можно посоветовать. Но скажу одно. Создание филиала – это один из существенных рисков для малого бизнеса, поэтому надо очень внимательно отслеживать свою активность на других территориях.
1: Аркадий Викторович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире Радио Форум 104.5 FM была налоговая консультация. Как всегда, главные новости обсудили в компании Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право». Если у вас какие-то вопросы остались, то присылайте их нам. Плюс 7-908-909-104.5. В следующем выпуске налоговой консультации к вашим вопросам мы еще обязательно обратимся. Ну и благодарю вас, Аркадий Викторович. До встречи теперь уже в сентябре.
0: Спасибо за внимание. До новых встреч уже в сентябре.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Премьера.
3: Свердловская мускомедия открывает на этой неделе новый 94-й театральный сезон. 3 и 4 сентября на малой сцене состоится премьера спектакля «Вертинский», в основе которого книги самого Александра Вертинского «Дорогой длинную» и его жены Лидии Вертинской «Синяя птица любви». Спектакль «Воспоминания» начинается в гримерке Ленинградского дома ветеранов сцены за несколько минут до последнего концерта артиста. И здесь запускается механизм воспоминаний. Каждая песня – это страница жизни шансонье на фоне истории целой страны. Дореволюционные Москва и Киев, трагедия эмиграции, возвращение в Советский Союз. Путь длиной в жизнь, на который вступил мальчик, а завершил патриарх, уставший, но не сломленный. Вертинского в разные периоды жизни играют Евгений Толстов и Иван Филоненко. Поставил спектакль режиссер Дмитрий Касимов, музыкальный руководитель Платон Газелериди. Также в постановке заняты Ольга Балашова, Альбина Дроздовская, Светлана Качанова, Ирина Макарова, Владимир Фомин и другие солисты театра, а также воспитанники детской студии. На сентябрьские спектакли 3, 4, 25 и 26 числа билетов нет и уже давно, а вот на октябрьский появится со дня на день. Добавлю, что в малом зале мускомедии добавили 50 мест за счет того, что убрали столы-ракушки, и сейчас их стало 220. Большая сцена театра сейчас на ремонте, спектакли будут идти в ДК «Железнодорожников» и во Дворце народного творчества на фестивальной 12. Ближайший спектакль на фестивальной «Екатерина Великая», он идет 9 сентября.
2: И еще.
3: Полным ходом продолжаются репетиции нового спектакля и в театре «Урал-опера-балет». 18, 19 и 20 сентября здесь состоится первая премьера 115-го театрального сезона. Это будет премьера балета «Корсар». Как напоминает нам пресс-служба театра, этот балет по мотивам поэмы Байрона существует уже 170 лет. Точнее, масса непохожих балетов, из которых давно улетучились и парижский спектакль 1856 года, и поэма Байрона, и логика действия. Чаще всего это веселые концерты на восточную тему. Канонической версии «Корсара» не существует. Именно поэтому театр следует своим путем, представляет ремейк «Корсара», рассказывая старый сюжет новым театральным языком. Сохраняются основные сюжетные ходы – продажа рабынь, пиратский набег, плен и побег из него, и кораблекрушение. Однако главное в балете все же не драки и не чудеса сценографии, говорит режиссер спектакля Максим Соколов. Главное – люди, которые не пережидают жизнь, а пытаются быть ее хозяевами, отнять у судьбы возможности, которых лишены от рождения. Их жизнь полна опасности, но в ней нет рутины. Конец цитаты. Для постановки была собрана звездная команда. Вместе с Максимом Соколовым работала его постоянный соавтор, художница Анастасия Юдина. Новую музыку к балету по заказу театра написал Дмитрий Мазуров, композитор «Синей бороды» в сказках «Перо». И право на первую большую постановку в качестве хореографа получил Константин Хлебников. Хореограф «Урал-балета», соавтор сказок «Перо». Премьерные спектакли идут 18, 19, 20, а также 25 и 26 сентября. Билеты на них стоят от 1 до 9 тысяч рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ по

0: Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
1: Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
2: Улица Гоголя-то, Максим, сейчас двухсторонняя. Там, где она последние годы была односторонней, на участке от, ну как бы это сформулировать, от Минфина, скажем так, от поворота, там, где водонапорная башня наша, вот примерно понимаешь, да? Где у нас, ну, не плотинка, это мы назовем, да, исторический сквер, до улицы Малышева. Уже несколько недель как, еще раз, раньше она была односторонней в направлении Малышева, сейчас она двусторонняя, там соответствующие знаки, кирпич закрыт пакетом черным. Знак движения по полосам новый там висит, на котором как раз изображено, что в две стороны можно ездить. Ну, понятно, что связано это с ремонтом улицы Пушкина, которая закрывалась...
3: Я думаю, это временная схема.
2: На некоторое время. Но, обрати внимание, Пушкина уже открыли с этого понедельника, а Гоголя так и остается двухсторонней. Я вчера там проезжал, обратил на это внимание. И вот мне интересно, надолго ли... И предупредят ли нас заранее? Потому что, по-моему, изменение схемы движения на улице Гоголя, оно как-то широко, во всяком случае, не анонсировалось. Но, тем не менее, произошло.
3: Слушай, ну, скорее всего, это все до окончания ремонта, потому что временные схемы, вот эти вот движения, они согласовываются до окончания ремонта, то есть до сдачи объекта. Да, вот, и, по всей видимости, хоть движение открыли, но поскольку...
2: Объект в виде дорожное полотно уже сдан. Машины по Пушкино ездят. Объекты благоустройства еще не доделаны. Все эти деревья, газоны, тротуары.
3: В этом плане нужно улицу Пушкина как цельный объект представлять себе, да, вот и тут половинчатых этапов не бывает, как правило. То есть до конца вот этого всего ремонта вполне возможно, что вот этот вот кусочек улицы Горького, да, там улица, да, Горького.
2: Горького, да, да, не Гоголя, да, правильно, она, Горького.
3: Да, да, да, да, Горького, да. Она будет односторонней. Ой, двухсторонней. Потом,
2: может быть, до окончания обратно. Двухсторонней, потом вернется
3: скорее
2: к прежней
3: всего,
2: схеме.
3: Да, потом вернется, может быть, не вернется, может быть, в планах администрации вообще, в принципе, этот участок сделать двухсторонним. Он же был какое-то время двухсторонним, в принципе, никому эта проблема не доставляла.
2: Ну, когда-то раньше, а потом он стал односторонним, и вот туда дальше, Горького тоже в направлении Куйбышева, она односторонней стала. Ну, вот в сторону УГМК-арены, ну,
3: да, да, да,
2: и так далее.
1: Избранные из рубрики «Макс Авто».
2: Топливные хроники. Наверное, невозможно эту рубрику обойти стороной. Из нового, оказывается, в соседней Челябинской области те же проблемы, что и у нас. Ну, я думаю, мы об этом догадывались, но теперь официальное подтверждение. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне обратился к первому вице-премьеру федерального правительства Новаку практически с теми же словами, что и несколькими днями ранее наш губернатор Денис Паслер говорил о том, что просит повысить лимиты на поставку топлива в Челябинскую область. Так что вот такая история, она, ну, не то чтобы повсеместно, но много где происходит. Не знаю, не готов давать оценку, стало ли лучше на заправках у нас здесь, в Свердловской области. Может быть, нам слушатели что-нибудь на эту тему напишут. Но есть еще кое-что об этом. «Коммерсант», например, сегодня пишет. Почти 60% контрактов на поставку бензина на бирже с мая не исполнены. Участники рынка объясняют сбои необходимостью направлять топливо приоритетным потребителям. Покупатели же жалуются, что зачастую не могут получить подтверждение форс-мажора. В целом же ситуация будет стабилизироваться, рассчитывают власти. Президент Владимир Путин ранее заявил, что отремонтировать осталось 10% пострадавших НПЗ. Ну, вот такие биржевые новости.
3: Кроме как 10%, ничего не понял на самом деле. Да, может быть, и не надо это. Ну, в общем, бензин вроде как продавали, кто-то покупал, да, но нет возможности его отгрузить, потому что его физически нет, он куда-то идет в другую сторону. Это, конечно, странно, потому что вот эти сырьевые контракты, которые торгуются у нас на Санкт-Петербургской бирже, они обычно должны быть обеспеченными, да, то есть ты не можешь торговать тем, чего у тебя нет.
2: Голыми фьючерсами, вот, скажем
3: в
2: так.
3: Этом, в этом, собственно, сырьевая биржа и отличается. Да, то, что у тебя есть 100 литров топлива, ты его продаешь. Именно 100 литров.
2: Да,
3: ты
2: не можешь 110 не можешь продать.
3: Да, да, вот, а здесь вот какая-то непонятная ситуация. Ну, вполне возможно, какие-то есть распоряжения властей по поводу распределения этого самого топлива. То есть, а есть там 100 литров, ты его продал, вот, а тебе сказали, а нет, давай-ка его в Свердловскую область 50 там направь. И ты направляешь, и, естественно, кто-то остается без топлива.
2: Еще нефтяные компании выделили собственные средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС. Он сказал, что обеспечивается пассивная защита объектов, а также ведется взаимодействие с Минобороны и Росгвардией по оснащению необходимыми средствами для защиты НПЗ. Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики, но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки – это большие убытки для предприятий, отметил Александр Новак. Ну, фиксируем, да, что защита НПЗ, она усиливается, и нефтяные компании на это готовы тратиться. Еще на эту тему читатели Е1 рассказали, что им пришли штрафы за то, что они стояли в очереди на заправку. Якобы штраф за то, что машина была оставлена в неположенном месте. Вот цитата, крик души одного из читателей. В Екатеринбурге стали фотографировать тех, кто стоит в очереди на заправке, и штрафы приходят за стоянку в неположенном месте. Например, на Космонавтов 102 фоткают всех. Конец цитаты. И тут, Максим, уже вопрос тебе как специалисту. Это нарушение ли? Если нет, то что делать, как оспорить? Можно ли оспорить?
3: Да нет, нужно оспаривать, конечно, да, указывать о том, что вы не нарушали правила дорожного движения, через госуслуги это можно сделать, если штраф пришел такой. И в первую волну топливного кризиса как раз госинспекция выступала, вернее, даже МВД выступали, да, Ирина Волк выступала с сообщением о том, что все, никаких штрафов не будет, там, стойте спокойно в своих очередях, там, да, и не переживайте, по крайней мере, за это. Но, по всей видимости, вот первая волна топливного кризиса прошла, вторая наступила более жесткая такая, и, может быть, не все камеры успели перенастроить. Но за вас эти штрафы, скорее всего, никто не отменит. Механизм такого законодательного, ну, он есть, да, с помощью прокуратуры, но это такой редко применяемый способ, поэтому не поленитесь, нажмите кнопочку в обязательном порядке «Обжаловать постановление», и указывает, что вы не нарушали правила дорожного движения, уже в ручном режиме будут отсматривать, если действительно там пробка, то никакого штрафа быть не должно, потому что формально это вообще не нарушение.
2: А вот скажи, да? Пожалуйста, Максим, извини, я тебя перебью, давай займемся такой юридической казуистикой, если можно так выразиться. Потому что очередь – это очередь, она все-таки двигается. Но мы знаем ситуации, когда автомобилисты, ну, скажем так, эту очередь занимают, и она не движется часами, потому что заправка не работает, они стоят, ждут бензовоза, он может приехать через час, через два, через десять. Все это время автомобиль стоит. И, кстати, иногда стоит без водителя, который куда-то там вышел по своим делам или, может быть, даже отъехал. А вот это нарушение или нет? Это имеет вообще
3: вот смотри,
2: какое-то значение?
3: Что такое остановка? Это преднамеренное прекращение движения. Да? При этом не считается остановкой. Есть такое понятие вынужденная остановка, когда в пробке ты стоишь, допустим, тебе некуда ехать. В очереди ты стоишь, тебе некуда ехать. Да? Это вынужденная остановка. Но вот с другой стороны, если ты остановился и ушел куда-то, формально это можно уже как остановку-стоянку. Ты ж остановился и куда-то пошел. Да, вот, то есть явно это не вынужденная остановка, а ты добровольно это сделал, вот покинул транспортное средство, куда-то непонятно, зачем ты пошел. А таких ситуаций, кстати, говорят, достаточно много. Бывает, когда люди узнают о том, что, допустим, бензовоз приедет там в 6 утра, с 7 начнут отпуск топлива, человек там в 2 часа ночи поставил машину и пошел спать домой до 6 утра, да, вот это в чистом виде остановка и стоянка и есть, вот за это вот можно получить штраф, и он будет теоретически вполне законным.
1: Избранные из рубрики «Макс Авто».
2: Новость, которая, видимо, тоже связана с ситуацией на топливном рынке. В крупных российских автосалонах возникла нехватка машин марки «Эволют», сообщили «Автоньюз» представители сразу нескольких дилерских сетей. Прежде всего, речь идет об электрическом кроссовере iJoy и гибридном iSpace. Проблему с дефицитом подтвердили и в пресс-службе «Эволют». Причина в повышенном спросе. Ну, так вот. разбирают, ну, может быть, да, наиболее вот доступные электромарки.
3: Самый доступный iPro, который 1 800 000 там стоил, да, но его перестали производить в прошлом году, да, вот он действительно пользовался спросом, вот хоть каким-то. Ну, вот iJoy, iSpace, iSpace видел несколько раз, iJoy даже вот, нет, видел тоже, по-моему, пару раз буквально, как он выглядит, ну, и не вспомню, сколько он стоит. Все зависит от цены, конечно, вот и здесь, в этом плане, да, если мы говорим про самые доступные новые электромобили, то сейчас это Москвич 3E.
2: Интересно, а как с их доступностью? Не возник ли дефицит москвичей? Тем более, что вот смотри,
3: еще продажи... Еще недавно там было много автомобилей 2024-2025 годов выпуска.
2: Может быть. Вот смотри, продажи кроссовера «Москвич 3» без «Е», обычного бензинового, подскочили на 72% после снижения цен. Подскочили? Именно так пишет портал «Автоньюз». Продажи компактного кроссовера «Москвич-3» резко выросли после объявленной в августе распродажи. Размер скидки на машины 25-го и 26-го годов выпуска достигал 360 тысяч рублей. В итоге в августе в России было продано 1305 таких автомобилей, что сразу на 72% больше показателей июля 2026 года, сообщает пресс-служба марки. Вот так вот. Не только на электричке, ну, спрос растет.
3: Все логично. Нет, все логично. У тебя изменение цены идет, причем существенное. 300 тысяч от 1 800 000, прости меня, это хорошая очень скидка такая, да. И ты фактически покупаешь вот там кроссовер, такой городской кроссовер по цене «Лады Искры», да.
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: В эфире радиофорум на 104 и 5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Законопроект об антироссийских санкциях рассмотрят в Сенате США 14 сентября, сообщил изданию The Hill конгрессмен-республиканец Дон Бекон. Ранее рассмотрение затянулось из-за сопротивления в Нижней палате Конгресса. Демократы опасаются, что закон наделит президента США чрезмерными тарифными полномочиями. Документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это может навредить американской экономике и испортить отношения с Индией и Китаем. Но, по словам Дона Бекона, пауза дала время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами, постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимается решение с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлого. Она будет на 3-м километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположена конечная. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр, а в направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Но скоро эта проблема будет решена, пишет Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
6: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
1: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
7: Для лиц старше 12 лет.
8: 13:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив в прямом эфире программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
9: Привет.
8: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и сопутствующих сферах. Сегодня скорее сопутствующее будет, хотя и международные отношения тоже затронем. Как всегда, формулируем тему нашего разговора, болтания на латыни. Scientia pro vulgo.
9: Наука про вульгарность.
8: Примерно так. Знание для толпы. Переведем это так на русский язык.
9: А почему тогда не для попули?
8: А потому что популус – это все-таки вот цивис, которые граждане.
9: Ну
8: а
9: да, но зачем сразу вот такую вот негативную коннотацию?
8: А потому что вот будет и про негативные коннотации сегодня. Есть повод поговорить об этом. Если есть замечания какие-то, вопросы, пишите. Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте ваши сообщения сюда. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите. Почему для толпы? Потому что вот эта вот современная образовательность, образовательный процесс, развлечения, как там у ваших...
9: Edutainment.
8: Да, вот это все, оно так распространилось, что начинает вызывать скандалы. Понятно, мы отталкиваемся сегодня от кейса Веленской, которая прочитала лекцию на Страдариуме о средневековой музыке и получила... по полной программе от профессионалов, от музыковедов. И ладно бы Веленская, ладно бы один курс, черт с ним, казалось бы. Но тут же потом в этом обсуждении начали подниматься вопросы относительно того, что такое вообще просвещение, просветительство, вот это все развлекательное образование и прочее.
9: Да, в перемешку и edutainment, и infotainment, то есть информация для развлечения и... как бы образование для развлечения. Причем по-английски-то еще хуже. Education-то может означать и образование, и воспитание.
8: Угу. Оно так и зарождалось. Причем в 30-е годы, когда появляется этот термин, все-таки это образование, воспитание с вкраплениями развлекательных всяких штук. А потом это превратилось... Вот от education к entertainment начал
9: потому что
8: освещаться.
9: Бабло побеждает.
8: Вот, вот.
9: И когда вам несут, несите ваши денежки, не прячьте ваши денежки.
8: И тут вопрос просветительства, да, где грань между шарлатанством и просветительством, потому что человек же не может знать все. И приходит какой-нибудь человек с определенной репутацией или на платформу с определенной репутацией, говорит, да, я сейчас вам расскажу. И рассказывает.
9: Да, и причем у этого человека же есть, простите, портфолио, простите, есть что-то в багаже.
8: А кто его смотрит?
9: Да, на какое портфолио? Если у меня 48 миллионов подписчиков, фолловеров, простите, то все, я уже лидер общественного мнения, я уже инфлюенсер. И все, значит, слово мое ценно и весит гораздо больше, чем какой-то несчастный эксперт ли он. Ну и что он 150

0: дело, а в той фактической информации, в том знании, которое, в общем-то, в искаженном виде передается.
1: Так вот, а что такое искаженный вид, у тебя спросят?
0: Вот,
1: вы сами между собой договориться не можете, в конце концов?
0: А у меня есть недавний пример. Вот совсем недавний, и мне казалось совершенно простой. Выходит, человек показывает замечательные упражнения для обучения английскому языку. Человек – профессионал, специалист, упражнения замечательные. Красота. Потом выдает текст, созданный искусственным интеллектом. Текст поганый. В нем сочетаемость неправильная, логика неправильная.
1: А где толерантность? Вот где это уважение?
0: Да,
1: вот уважение к людям, вот где твое?
0: И замечательные упражнения на плохом тексте, почему нельзя? Я не смог ему доказать, что так не надо делать. Он сказал, а что?
1: Вот, ну а что, это самое главное сейчас. Деньги зарабатываются, просмотры зарабатываются, и ну а что становится одним из главных аргументов.
0: И тут же ведь, опять же, постмодернизм, нами, не знаю, любимый там, ну, по крайней мере, обсуждаемый.
1: Как идея изначальная, но нелюбимый как воплощение, потому что, опять же, постмодернизм зарождался где? В экспертных головах.
0: И к чему это привело сейчас?
1: А потому что...
0: Правды нет.
1: Вот.
0: Правды нет. Есть
1: это ушло в народ, как правды
0: нет. А я так считаю, и все.
1: Ну.
0: Вот это моя точка зрения, и все, и что сделаешь? И поди докажи, что да, земля плоская. Ну, почему нет?
1: Доказывают некоторые. Ну, в смысле, говорят. Не то, чтобы доказывают.
0: И причем это мы сейчас злобствуем насчет земли плоской, но ведь погибель-то в том, что когда человек глубоко копает в какой-то сфере, вот ему такой вот edutainment, infotainment действительно как солью на открытую рану. Потому что там, ну, лажа такая, и ведь не объяснишь. То есть попытаться
1: объяснить
0: можно,
1: это да, надо
0: потратить 5 лет.
1: Это вот как Фоменко, мы за эфиром начали говорить. Фоменко большими, ну и Носовский, да, издавались большими тиражами, вот эта вот альтернативная история, да. И все было красиво упаковано, продавалось, люди читали. И действительно же, как эти историки от нас скрывали истину все эти годы. И вот эти вот, смотришь на полку в книжном магазине, стоит куча томов Фоменко в красивой обертке, недорого относительно, и маленький между ними антифоменковский альманах. За большие деньги, напечатанный дурно, и там, ну, несколько статей, которые да, пытаются это все донести. Ну, ну, смотрите вы что, это же истина, вот она, а Фоменко не прав. Не, смотрите, книжка большая, книжка
0: их
1: дешевая.
0: Много, и они логичные и убедительные. Да. Так а мы же много раз уже говорили, в том числе, про реализм. Кстати, реализм сам по себе, да, прекрасный подход, замечательный, своеобразный инструмент для
1: имеет
0: нужных
1: право.
0: Целей. Да. Но появился же ведь таблоидный реализм.
1: О,
0: масс-медийный реализм и популярная геополитика.
1: Вот как раз про это и хотелось бы поговорить. Не столько про Веленскую, мы с тобой в средневековой музыке, как я понимаю, оба...
0: Я вообще ничего не понимаю.
1: Да, ни сном, ни духом. Но сам подход вот как раз к просветительству, и ты, и я читали лекции точно так же, но у просветителя ну, в голове должны быть ссылки. Понятно, когда ты разговариваешь на аудиторию, на большую, на которую не подготовлена, ты так или иначе упрощаешь и так далее. Тут не начинаешь выдавать на каждую аргумент, кучу ссылок, цитат и так далее, и так далее.
0: И
1: просто
0: рассказ
1: и оправдание. Но в голове-то эти ссылки должны быть. То есть человек идет в народ, когда уже чему-то научился. Это вот, ну, как бы
0: причем
1: практика была
0: не
1: обычная.
0: Просто чему-то, а каноническому знанию. То есть знанию, которое было дистиллировано, отфильтровано, отработано. Ну, то есть писание и предание. То есть это уже, ну, столетиями народ достигал. И мы-то, как цитируя хоть Ньютона, который, оказывается, древних римлян цитировал, не мы великие, мы стоим на плечах гигантов. То есть, ну, нам приходилось очень долго карабкаться на эти плечи
1: а
0: гигантов.
1: А сейчас сказать, гиганты хромые? Они что попало
0: да,
1: нам принесли?
0: Ерунду всякую. И история точно так же. История, вот, кстати, из-за того, что ее активно использует всяческая пропаганда и со всяческими постмодернизмами, а нету истории, у каждого своя история. И все, и факты отвергаются.
1: Вот как раз хотелось бы...
0: Да, вернуться. И фактов-то нету.
1: Фактов нет. Как, вот,
0: они же социальные конструкты.
1: Вот,
0: причем и социальный
1: приходит.
0: Конструктивизм тоже хорошая, глубокая, разработанная теория.
1: Когда
0: сводится
1: в голове
0: к тому, что...
1: умного человека, а когда выходит на площадь, вот эти идолы площади, да, то тогда он становится чем-то другим. Был такой прекрасный ученый, который изучал понятие Рейхард Козелик, Бегрифсгешихте. Называется его там направление, история понятий по-немецки. И он, изучая эти самые понятия, делал акцент на том, как переходит вот это знание

0: элитарного в общее. У него был такой термин «заттельцайт», ну, переломное, допустим, время, переведем очень условно. И четыре там у него компонента было. Это вовремененность, «ферцайтлихунг», да, это политизация, политизирунг, это возможность идеологизации, идеологизирбаркайт, как это называют в немецком, ужасное слово, сложно переводимое, и еще демократизация.
1: Ну, интересно, что и сейчас же современные теории МО по-другому немножко более так, ну, нюансированно излагают. Прекрасный пример – секьюритизация. То есть мы что-то объясняем проблемами безопасности, переводим это в плоскость, что либо мы, либо они, вот здесь вот затронута национальная, не дай бог, безопасность, ну и, конечно, тут же традиционная геополитика, всегда так было, вон они, англосаксы, бей их.
0: Вот-вот.
1: Ну или не бей, ненавидь.
0: Англосаксы, русские, там, не знаю,
1: рука
0: евреи,
1: Кремля, да,
0: там, и так далее.
1: Жидомасоны, звероящеры.
0: И очень это быстро, вот все четыре этих компонента, да, он и говорил, что это началось все там, ну, в 18 веке во Франции, хотя его коллеги, которые занимались Англией и другими странами, говорят, еще раньше, в 17 веке.
1: Конечно, 17 век однозначно, причем со всеобщей, более того, Гутенберг виноват. Всеобщая
0: печатный
1: грамотность.
0: Печатный станок, да. Ну, сначала она была не всеобщая, книжки там издавались по несколько экземпляров, расходились.
1: Тогда Мартин Лютер с реформацией, и вот все это движение, и славная
0: памфлеты,
1: революция. Да, и что
0: листовки.
1: Мы все равны, вот оно, вот оно. Угу. Мы все равны, ага, значит, мы все имеем одинаковый доступ к знаниям, но ведь это же хороший постулат.
0: Доступ, да. А сейчас интернет доступа. Вот к вопросу о Веленской и прочих популяризаторах возникает вопрос. У тебя интернет, у тебя доступ. Сейчас столько в открытом доступе литературы, угу. Если ты хочешь разобраться на всех языках мира, вообще на всех, ну, может, там какие-то малые языки слабо представлены. Но основные языки представлены в таком объеме, что если хочешь разобраться, пожалуйста, сиди и разбирайся. Ну, нет, человеку же надо и чтобы было веселенько, и чтобы
1: и
0: было
1: готовенько.
0: Готовенько. И я бы как бы и не...
1: Вопрос... И понятненько.
0: Да, вопрос к тому, насколько это останется в голове. И тоже мы с тобой говорили, что вот этот всплеск интереса к Гомеру после «Одиссеи» и Нолана, что начали книжки скупать, ну и будут стоять эти книжки пылиться.
1: Но с международными отношениями гораздо хуже. Вон как эти пикейные жилеты сидели. О, Бриан голова, ему палец в рот не клади.
0: А это вот политизирует.
1: Так ничего не изменилось.
0: Самый. Потому что любое понятие упрощается, вкладывается в голову. То же самое у нас сейчас, что либералы, консерваторы, еще кто-нибудь, фашисты.
1: Да, причем ярлыками сразу.
0: Да, да,
1: либерасты,
0: сразу. Вот у тебя...
1: Европа. Ой, как это прекрасно, что либерально-демократическая партия, которая нисколько, конечно, не либеральная и нисколько не демократическая, но это, тем не менее, либеральная партия, вангую, ткнуть пальцем, обязательно скажут либерасты, ненавижу, либерализм ненавижу. Так ты сам либерально-демократический.
0: Да, а они потом
1: по
0: оправдывались, что мы, как это, почвенные либерал-демократы. Ага. Это было еще, черт знает когда, когда они поняли, что они не либералы,
1: не то
0: демократы.
1: Слово выбрали.
0: Да. Ну, уже куда деваться, уже партия зарегистрированная. Да, и начали оправдываться, что у нас своя почвенная либеральная
1: демократия. И вот это вот сведение к каким-то лозунгам, причем таким, ну, примитивным, которые быстро ухватить можно, доводит же, казалось бы, до совершенно невообразимых штук. Коммунист в церкви, то есть коммунистическая партия, все сложности, выверты и там умозаключения марксизма сводятся к тому, олигархи-сволочи грабят народ, мы единственные ваши заступники. Все. И вся программа нынешней коммунистической, казалось бы, партии.
0: И вот, возвращаясь к международным отношениям и к популяризации этого всего, сейчас куча всяких ресурсов, заходишь, там сидит эксперт, и он просто гонит. Вот как раз такими
1: Пургу.
0: С наукой это не имеет вообще никакого. Ладно, Мершаймер там на Ютубе периодически появляется.
1: У меня к Мершаймеру тоже большие претензии. Он же ведь тоже в свою узенькую формулу как залез и всю реальность переструктурирует под себя.
0: Ну, хотя бы формула своя есть.
1: Формула есть, да.
0: Он
1: хотя
0: придумал.
1: Несколько, ну, не совсем придумал, ну да, но активно пользует и примитивно прикладывает, ну и получает, в общем-то, причем интересно, что его же в экспертном даже сообществе считают, о, какой могучий и великий, о, как он, да как, чун. Он говорит, государство не может отказаться от ядерного оружия, да пожалуйста, вам 48 примеров. Это политическая аномалия.
0: А, ну да, ну все, все, а, ну, все сводится к политической, ага, аномалии. Сейчас книжки выпускаются. Вот недавно рецензию прочитал на книжку человека, который занимался когда-то поздней античностью, но потом в писатель перешел, Арнхайм. Он написал для Вилли Блэквелл издание, да, книгу «5000 лет монархии». Угу. Где сразу создал такое свое представление, структуру, о монархии. Я не согласен со всеми, кто писал вот что-нибудь. Хотя сейчас последние лет 20 про ту же античную монархию написано столько. Да нет, мне зачем? У меня есть свое видение. Я вот подгоню то, что у меня и Сталин монарх, и Гитлер монарх, и Пол-Пот монарх, ну и вот все остальное.
1: Ну, мы же это тоже поминали. Это замечательный прием в споре приписать своему собеседнику, точнее, не собеседнику, противнику, приписать ему какую-то глупость, а потом эту глупость опровергать. Угу. Причем одну какую-то, неважно. Ну, или как Носовский, Фоменко, один вырванный фактик. И на основе этого фактика 48 умозаключений, что на самом деле не так все было.
0: Тут две проблемы, мне кажется. Первая, вот как раз демократизация, да, вот это самое, которое позволяет всем желать знания, даже если тебе оно не нужно. Ты
1: просто... Массовизация еще.
0: Я
1: же сколько
0: можно
1: там
0: пялиться в телек, смотреть рилсы, послушаю я кого-нибудь.
1: Серьезно.
0: Вот, ощущу себя вот в конце концов, ну, человеком. Ага. Человеком,
1: и да,
0: знания.
1: И ведь надо же, понятно. Ну, да, вроде сложно, но вроде все понятно. Угу. О, так я тоже так могу. О, так у этого человека 100-500 миллионов подписчиков, угу, значит, не врет.
0: Вот, а вторая проблема — это догматизация учебников. Потому что у нас учебник вот так сказано, так и есть. И большинство вот этих сложных вещей переходит в сознание человека из учебников. Бедный Вебер. Вот если просто говорить про социальное знание, бедный Вебер, потому что у него очень сложно все. Хотя по полочкам, по
1: формуле,
0: пунктам, да,
1: да,
0: разложено все. Он же писал вот все так систематически, А, Б, С, Д и так далее. У него все по пунктам с этой самой легитимацией, легитимизацией, легитимностью и прочей властью. Там же все понятно. Даже в пересказе, если человек элементарно пересказывает, но основывается на тексте Вебера, Маркса, Платона, Аристотеля, то все как бы становится понятно.
1: А еще лучше, когда даже просто, пусть сведено к каким-то относительно примитивным формулам, но тем не менее, рядом лежит Маркс, рядом лежит Вебер, смотришь, допустим, на определение государства у того и у другого, сравниваешь и думаешь.
0: Это вообще идеал, да. Ну, так... Для этого хрестоматии придумывали когда-то, да, хотя да, это тоже форма искажения материала.
1: Конечно.
0: Потому что подбираешь каноны.
1: Когнитивное реструктурирование под свою тематику.
0: Но ты хотя бы используешь слова тех людей, которые об этом писали.
1: И хотя бы требуешь от студентов, чтобы они подумали сами критически, сравнили,
0: вот,
1: сопоставили.
0: А современное знание — это вот эта догматизация, как учебник сказал, так оно и было. Я когда-то в свое время устал бороться. Говорю, ну и что? А вы понимаете, как оно родилось? Вот это именно знание, которое вы читаете. Потому что нормальный учебник, если говорить о лучших образцах, даже не нашего, там, а западного, да, просвещения, там тоже такие же есть учебники. А есть учебники, которые показывают. Вот это появилось оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. И поэтому сейчас там же популярно изучение истории наук различных.
1: Да, вот у меня были, сейчас есть учебники из разных там замечательных вузов, и в том числе на предвузовском уровне, на уровне старших классов, прямо вот такой типичный учебник истории. Вот вам цитата из Черчилля, цитата из Гитлера, цитата из Сталина по одному и тому же поводу. До этого идет совершенно нормальное описание событий, которое и у нас точно такое же. А теперь, прочитав вот эти три документа, придите к выводу, кто здесь, там, что, чего.
0: Что хотел.
1: Да.
0: Ну, вот так, так в принципе, учатся мыслить. А у нас же как? Вот, опять же, не могу об этом сказать, потому что у нас критическое мышление в качестве ориентира. Угу. Мы развиваем критическое мышление, но нужно, чтобы оно привело вас именно в эту точку.
1: Которую мы вам назначим. Ну, вот тут, причем самое замечательное, что это же связано и с искусственным интеллектом, который вот просто ткни в него, и сейчас выпадет чего ни попадя. И, кстати, как стать великим инфлюенсером? По любой теме. Натыкал вот в Алису, например, насобирал прикольных таких довольно распространенных ответов, ну и транслирую их на широкую аудиторию, только разбавляя шуточками, прибауточками и ссылками на то, какой ты замечательный.
0: И будь как не в теме, на вайбе.
1: В потоке, на вайбе.
0: На вайбе, потому что, ну вот мы с тобой обсуждали Нобелевского лауреата Аджимоглу, да, потом Харири, вот эти все. Да вы что? Есть и у нас такие же люди, которые хорошо говорят и среди местных, и среди уехавших, и всяких иностранных агентов, и которые прям иконами становятся. И потом их защищают, и показываешь, вот как музыковеды показали, вот Веленская тут не права, тут не права, тут не права. И вообще, в принципе, я даже дальше указывать не буду, говорят музыковеды, потому что, понимаете, это все полная чушь.
1: Причем вот непонятно, отдельные ошибки указывать, ну, вроде, когда такой тихий
0: нормально.
1: Ужас.
0: В конце концов, мы с тобой тоже ошибаемся.
1: Да, и вот тут принципиальный вопрос, а когда вот это не просто отдельная ошибочка тут, отдельно тут, а принципиально мерзость, глупость и гадство. Вот сейчас я процитирую. Я ведь когда-то открыл такую книжку, прочитал, обалдел и, к сожалению, не купил, потому что, ну, хотя нельзя такое поддерживать, но, тем не менее, для истории сохранить надо. 15 тысяч лет до нашей эры, когда русские казаки взяли штурмом столицу египетских там, украинцев.
0: Ну, или, понятно, кого-нибудь.
1: Ну, то есть, вот... египетских русов. Хетские казаки взяли столицу египетских русов. Ну, то есть, вот что тут тыкать? В какую ошибку?
0: А потом, вот когда это наберет миллион просмотров, скажут, ага, вот, смотри,
1: вот на самом деле как было.
0: Вот, а ты что тут сидишь?
1: Да, и тем более там найдут в песке какого-нибудь трилобита, завернутого не в ту сторону, и скажут, так вот же это вот, ну это, ну же ж, прямо это скульптурное изображение хетского казака египетского руса.
0: А это как раз то самое политизирунг, потому что любое знание может быть политизировано. Этим все и занимаются сейчас, по большому счету. Не зная толком, а зачем куда-то погружаться? Зачем искать какие-то противоречия в знании? Потому что есть сформированное знание, оно хорошо укладывается в и мою картину мира, и в
1: деятельность. И в конкретные политические вот узенькие рамочки. Очень-очень узенькие. Ах, ты говоришь, что там, например, англосаксов нет, а есть. Причем это я вообще-то Сталина цитирую. Нет англоамериканского империализма. Есть отдельно Англия, есть отдельно США, и у них могут быть абсолютно разные интересы. Но вот сейчас, вот скажи, ну, нету англоамериканского, там, англосаксонского чего-нибудь. Сразу все, либераст, гейропеец, там, еще что-нибудь, клеймо, иноагент, еще что-нибудь. То есть сразу вот по одной фразе мы начинаем судить о человеке вообще. Ах, ты говоришь, что Трамп сделал что-то хорошее. Ну, все, ты сволочь, там, дегенерат.
0: А сделал что-то плохое, если ты с другой стороны, да, то ты тогда
1: точно такой же
0: левак, квакист и так далее. Сразу ярлык прилипает. И странно, что это происходит последние лет 20, потому что вот говорили о популярной геополитике, в том числе постмодернисты, когда начали изучать, а как же влияют вот эти вот идеи на восприятие людьми, обычными, толпой, народом, неважно, как это называть.
1: А теперь уже ведь и наоборот. То есть вот это вот популярное мнение начинает... Ну, это про реализм еще говорили, самосбывающееся пророчество. То есть если ты говоришь, что все вокруг гады и начинаешь готовиться к отражению их агрессии, ну, в результате они, в общем-то, и будут воспринимать тебя как враждебную сволочь, которая готовится к отражению агрессии на ровном месте.
0: А народ-то поддерживает?
1: Да, конечно.
0: Потому что народ уже убежден. Вот эти все, есть какие-то исследования о том, что популярные издания, вот даже в конце Холодной войны, они специфически изображали врага, поддерживали вот это.
1: А вот это тоже интересно. А не характерно ли это вообще для такого, ну, вот не хочу сказать понимания толпы, но вот какого-то такого широко распространенного понимания. Мы окружены врагами, все вокруг гады, всех ненавижу.
0: Вообще-то. Шмидт вообще об этом, да? Несмотря на то, что фашист, тем не менее, тоже интересно. Вот когда-то Шмидта, что он фашист забывают, за скобочки выносят, но его очень популяризировали там в 60-е, 70-е годы. И у нас потом, ну, когда постперестроечный момент.
1: Помнится, в советские времена, когда был там жив дух интернационализма, и все люди братья, а капиталисты наши враги всех наших братьев и сестер, вот тогда была интересная такая мысль. Робинзон Крузо увидел на необитаемом острове отпечаток босой ноги. И писатель вопрошает своего советского читателя. Ну вот ведь, конечно же, должен был обрадоваться. А он что сделал? Он испугался. Потому что по умолчанию для этих клятых капиталистов, говорит советский писатель, человек враг, человек человеку волк. Это у нас вот человек человеку, то другу, брат и товарищ.
0: То есть советский человек, который да. увидел бы...
1: Он бы обрадовался и побежал бежать, к людям.
0: Да, пятницу спасать.
1: Да. А подлый капиталист, первое вот восприятие, что мы окружены врагами. Хотя на самом деле, ну вот действительно, в популярной культуре можно последить и посмотреть, как, ну, например, в американской массовой культуре, в культуре кино, если приземляться пришельцы... Ну, конечно, они враги. Конечно же, воевать надо в первую очередь.
0: Спилберг говорит, нет... Они добренькие.
1: Извращенец.
0: Извращенец.
1: Да? Извращенец.
0: Зато популярный тоже.
1: Сперва страшно. Сперва враги.
0: Ну, собственно, вспоминая ту же самую «Одиссею», нормальную, да, не нолановскую, «Одиссей» первым делом спрашивал, кто тут живет, нормальные люди или дикари какие-то? К чему готовиться?
1: Но, по крайней мере, спрашивал.
0: Ну, спрашивал.
1: А вот когда по умолчанию, кругом враги, и вот реализм же на этом и основан. Причем, когда говорят, что ну ведь это же неправда, они, ну ничего, все равно мы несем ответственность не
0: рано
1: за себя лично,
0: поздно,
1: да,
0: врага
1: а рано
0: найдешь.
1: Или поздно кто-нибудь... чего-нибудь гадкое. То есть мы готовимся к наихудшему сценарию. Но проблема-то в том, что если ты готовишься к наихудшему сценарию, рано или поздно он наступит.
0: Ну и, собственно, вся культура на этом построена. Враг должен быть, потому что если нет врага, нет единства.
1: Если врага нет снаружи, значит, он где-то
0: внутри поселился. Ну, все равно единство.
1: И кроме того, социальная идентичность-то ведь и выстраивается на противопоставлении кому-то.
0: А вот это все тоже равно. Интересный момент. Потому что вот, это вот этот постулат, который сейчас распространяется во всех социальных науках, что нужен другой, иной, чтобы...
1: Для того, чтобы определить
0: да,
1: себя.
0: Чтобы определить себя. Это вот гегельянство чистой воды, да. И как бы он тоже иногда заводит, вот как раз вот, популяризируя,
1: конечно.
0: У нас должен быть враг. Мы не можем жить единым целым.
1: Причем начинаются ссылки, ну, то есть не начинаются, давно это было, в том числе и на животный мир, но, простите, опять же, на кого посмотреть? Шимпанзе, бонобо. Одинаковые, казалось бы, обезьяны. Вот эти обезьяны, да, с нашей точки зрения, грязь, вонь, свинство, жуткая иерархия и страшная резня всех против всех, пока она не упадет в какие-то иерархические рамки. А вот эти вроде мирно так живут. И вот интересно, что эти социальные конструкты, мы можем жить мирно или не можем? И вот принципиальный вопрос, на который реалисты и другие отвечают по-разному. Если нас высадить на необитаемый остров без верховной власти, мы будем жить мирно или нет? Реалисты скажут, нет, мы все равно подеремся. Блин.
0: Повелитель мух получится.
1: Да, да, абсолютно реалистское видение. И поэтому так удивительно, вот американцы сильно удивлялись, когда наших советских солдат сняли с баржи, они умирали от голода. А почему вы друг друга есть не стали? А они вопроса не поняли. И вот интересно, что у тех американцев это было на уровне...
0: Вроде но как... опять же, мы же тоже бы, наверное, не стали думали американцы, а вот эти вот русские наверняка бы друг друга
1: да,
0: пожали,
1: причем
0: потому
1: самое
0: что
1: интересное,
0: дикие.
1: Когда исследовали выброшенных, ну, то есть американские летчики, сбитые во время Второй мировой войны, ну, не было такого, что они жрали друг друга все, но не было такого, что они все друг друга поддерживали и спасали. Было и то, и то. У человека есть все.
0: Так вот, это к вопросу о том, что социальная идентичность, вот у нас все превращается в конструкты. И Козелик, опять же, правильно это подметил, что чем больше людей, тем больше такая вот упрощенность и сплоченность.
1: Цитируя Мираба Мамардашвили, человек не может жить в непонятном ему мире. Мы пытаемся все упростить. И вот эти infotainment, edutainment, они же как раз и сильно упрощают. И почему у них и подписчиков много? Может ли быть много подписчиков у человека, который очень долго, подробно и сложно разбирает какую-то ничтожную штуку?
0: Ну, с другой стороны...
1: Вот как именно готовили маковые зерна, которые доставляли спартанцам, осажденным на Сфактерии? Че? Да нафиг оно удалось?
0: Это вопрос медиа. Это вопрос вот этого самого инструмента передачи знаний. Сейчас любой может под эксперта закосить, да, и профессор-то знаменитый кембриджский, который покончил с собой, из-за травли. Бедного затравили, потому что он всем наврал. Он наврал, что он профессор, он наврал, что у него есть собственные разработки, он наврал, что у него была такая интересная биография.
1: Да, но он чернокожий, его гнетут, и поэтому его надо защищать, и поэтому... И, то есть опять вот в такие какие-то формулы готовенькие падает.
0: Да-да.
1: Но как... мы же сложнее, чем формула.
0: Вот. И все претензии, в том числе к левакам, так называемым, кажется, правые и левые тоже сейчас уже мы обсуждали, что нету сейчас ни правых, ни левых, но зато очень удобное...
1: Все неправые.
0: Да, зато очень удобное обзывательство. Ах ты правый, ах ты левак, ах ты и так далее. И все этим пользуются, вот вообще, ничтоже сумняшися, не разобравшись, как это появилось, зачем это использовалось и почему это пришло в современное состояние. Любой является вот таким вот
1: разбираться
0: экспертом.
1: Сложно. Вот. Во-первых, разбираться сложно, а во-вторых, а хочется же здесь и сейчас готовеньких ответов. И вот из-за этого и умные, порядочные люди по своей специальности все равно задают вопрос искусственному интеллекту, потому что это 5 секунд. А копать, ну, даже если это знакомая тематика, в которой я давно варюсь, все равно копать самому это, ну, полчаса или час, или день,
0: но
1: или месяц.
0: Для этого придумали индексы разные еще в 19 веке, начали издавать нормальные книжки с тем, чтобы ты мог посмотреть, на какой странице ты можешь найти про понятие, про слово и так далее.
1: Но это же опять сводится к конкретному ярлычку. То есть вот про это слово говорится вот там.
0: Нет, именно это может, слово употребимо вот тут.
1: Употребимо вот тут. Но, может быть, это слово не употребляется в том контексте. А для того, чтобы понять, как это правильно, надо все полностью опять перелопатить. Да зачем? Алису спросить. Все, 3 секунды, ответ готов.
0: Ну, потом ответ проверять, что замаешься.
1: Да.
0: Иногда они ориентируются как раз. Но это же вот как раз та самая цепочка. Инфлюенсеры создают огромное количество цифрового контента. Вот меня прям раздражает, когда в социальной сети автор цифрового контента. Это может быть нормальный человек, а может быть просто автор цифрового контента. Но они все под одной гребенкой. Вот они создают этот контент. А потом искусственный интеллект этот контент использует для того, чтобы обучать других людей. Давайте информацию.
1: Вот, чтобы уж совсем не терзать милых, добрых людей, которые просто, ну вот, причем это же хорошие люди, у них мотив-то хороший.
0: Мотив хороший.
1: Они же не хотят просто там пялиться в какую-нибудь тупую, в тупой сериал, не знаю, и там какие-нибудь беременные 16-летки, и просто эмоции и нервы друг другу и себе полоскать. Они же хотят что-то доброе, глубокое, вот средневековую музыку, например, выучить. И кто виноват, что там огромное количество мусора? Так мы же и виноваты в том числе.
0: Вот. А потому что у нас вот этого фильтра, он перестал существовать. Это касается, ладно бы вот эти все интертейменты, да?
1: Хорошо. Настоящая нормальная наука, российский индекс научного цитирования. Тыкаем любую тематику, выпадает 80%. Ну, таких
0: шлака.
1: Средненьких статей, которые пересказывают одно и то же, это все можно свести на 2 страницы.
0: Угу.
1: Ну, так, а, простите, а разве было когда-то по-другому? То есть, вообще-то, всегда 90% якобы ученых-студентов спорили о том, сколько ангелов уместится на кончике иглы. И только одинокие Фома Аквинский, например, там действительно копали так глубоко, что мы до сих пор поражаемся.
0: Ну, тоже. Ладно, это все-таки такая научная вещь. Не скажу, что она не нужна, но вот если мы говорим об экспертизе в разных областях, это и техника, и в судах. Мы же знаем, как делается экспертиза в судах. И никакого фильтра. С научной, то есть некоторые голоса есть, ну как, вы подсчитали экспертизу, это же ужас, ужас, а какая разница? Судья сидит, ничего не знает, вот ему принесли экспертизу, он говорит, вот, смотрите, экспертиза, все написано,
1: человек
0: методика
1: написана,
0: человек с дипломом, пожалуйста, я принимаю эту экспертизу. Я сейчас утрирую, есть детали некоторые, которые все и так знают, но вот просто если абстрагироваться даже, вот принесли тебе экспертизу, человек прошел все стадии научного отбора, казалось бы, на какой-то стадии должны были научно задушить. И не пускать дальше. Не физически, а именно, ну, все сказать. Ну, извини, ты...
1: Это никто, не наука.
0: Это не наука, и все.
1: И тут включается постмодернизм. Ну, это такая точка зрения, она имеет право на существование. Почему нет?
0: И просто страшно подумать, когда такая экспертиза будет при строительстве мостов, она уже, говорят, есть, то есть качество несколько снижается. И вот это вот размытие экспертизы, мы не то чтобы, наверное, за элитарность науки.
1: Есть, а какой вывод-то? Ну, то есть, как не за элитарность науки? Но за элитарность мы не можем выступать, потому что действительно знание должно принадлежать всем. Ура! Мы сами за это выступаем. Люди все равны, рождены свободными и равными в достоинстве и правах. Мы за это выступаем. Как я могу сказать человеку, не смотри эту глупость, а смотри эту умность?
0: Вот как? Сказать ты можешь.
1: Сказать
0: а
1: я могу, но смысл?
0: Ну вот, вот сейчас это все и происходит ровно в социальных сетях. Но умные люди говорят, да что, вот которые не связаны с музыкой, ну что такое-то, музыка средневековая. Ну что вы докопались до бедной Анны Вилли?
1: Интересно же,
0: интересно, весело.
1: Да, любопытство она, как пробуждает. Как тем более в консерватории училась. Ну то есть она больше меня понимает в средневековой музыке. Конечно, больше. Не, больше меня точно.
0: Не факт. Нет, ну она хотя бы понимает,
1: она как, хотя
0: устроена,
1: бы ее...
0: как устроена музыка в принципе.
1: Вот.
0: На этом я тоже, наверное, соглашусь, что больше понимает. Но, тем не менее, отбора-то нет. То есть и люди, которые ничего не понимают... Он Секстон Пирик еще об этом писал, что очень сложно с экспертизой. Даже люди, которые... Он разделял идиотос...
1: Дилетанты,
0: которые ничего не понимают. Простые люди. И технос, которые знающие какие, ну, в какой-то там сфере. Но даже техники вот эти самые, они не могут с собой спорить, потому что одно техно и другое техно
1: не
0: отличается,
1: пересекаются, да.
0: Значит, тоже
1: и мы становится. Видим пример, опять же, Носовский и Фоменко упомянутые. Да, ученые, доктора, там, физматы, все такое. Ну, ткнулись в историю, и все, и ужас полный.
0: А с другой стороны, даже те, которые в одной сфере, они уже становятся предметом обсуждения, начинает обсуждать, потому что они обсуждают то, чем они занимаются, значит, они не являются внешним объективным
1: И получается такой эксперимент. Да, и эксперты в «Башне из слоновой кости», вот такое знаменитое английское выражение, варимся в собственном соку, в своей-то этой эхокамере, что-то друг другу рассказываем, доказываем, а мир-то может быть уже и другой, по крайней мере, средний человек считает, что мир-то другой. Он-то же видит. И вот подавляющее большинство народу, ну, видело, что Земля плоская. Ну, что вы мне, идиоты, доказываете, что она круглая? Ну, вижу же, что Солнце ходит, всходит и заходит. Однако ж прав упрямый Галилей. То есть, ну, действительно, и это когда это стало каким-то таким каноническим знанием. Да, мы все знаем, что Земля круглая, ого. Мы не знаем, нам это, ну вот, скормили, и мы это проглотили. И вот точно так же происходит с этим инфотейментом и дьютейментом. Вам выдали какие-то конкретные там формулы, которые звучат прикольно и вроде соответствуют моему ежедневному опыту. О, значит, это правда. Тем более ученый человек говорит, ну как не верить-то? Ну, а проверить сам я не могу, потому что на это надо убить 5 лет.
0: В космос и посмотри, что оно круглое.
1: Ну да, ну это не только к Земле, а вот условно там к теориям международных отношений.
0: И ко всему подряд, потому что есть опыт, но этот опыт должно накладываться знание какое-то. И вот про элитарность, оно же тоже, эта элитарность по-разному существовала в разные времена. Вспоминаем про плоскую Землю. Средние века, пожалуйста, вот узкий кружок, который ни до чего ему и дела не было. И
1: они знают.
0: Они знают.
1: Причем начиная с древних греков, которые еще измерили даже Землю.
0: Ну, древних греков хотя бы вот этот вот медиа, если мы говорим, например, об истории, о ценностях через драму. Пожалуйста, пошел, посмотрел трагедию, впитал в себя историю, мифологию, ценностные установки на очень высоком художественном уровне.
1: Но это мы же опять себя соотносим с очень узенькой прослоечкой. Свободных землевладельцев,
0: да, которые
1: мужчин.
0: Которые успели занять места.
1: Да. А всякие там, ну, метеки еще ладно, там среди них и Аристотели попадались, а какие-нибудь там илоты или вообще там...
0: Рабы.
1: Набежавшие.
0: А некоторые рабы тоже были умные и тоже учили. Ну, то есть тут тоже такая есть грань определенная, но действительно... Толпа не орала, извините, давайте мы Архимеда сожжем, потому что...
1: Почему? Сократа-то давайте травоним.
0: Сократа не толпа, а там было нормальное судебное разбирательство, как сейчас у нас.
1: Ну, судебное же разбирательство в том числе откуда выходит?
0: Там толпа решала, ну как не толпа, а граждане распределенные по дигастериям, они решали. Но там было обвинение, там были, ну, нормальный там иск, скажем так, да, который говорил, вот Сократ нехороший, потому что молодежь совращает, богов выдумывает, и вообще он какой-то нехороший человек. Неправильный человек, совращает всех тут граждан и молодежь.
1: И вот тут очередная еще такая штука, что вот это, мы обсуждали же эпистемические сообщества, ну, то есть вот эти вот узкие там экспертные сообщества, которые создают все наше знание, всю нашу науку. Но ведь это знание само по себе может быть или неправильным, как в случае с плоской Землей, или ущербным с нашей нынешней точки зрения. То есть, например, Сократ, ну, конечно же, великий, а те, кто его отравил, ну, конечно же, уроды. Толстой, он великий или его надо отлучить от церкви? Вот...
0: И у уже каждой, было и то, и то.
1: У каждой эпохи есть, да, да, и у каждой эпохи есть свое знание, которое считается общепринятым, понятным, и все, и никуда не денешься. И вот проблема с популярной геополитикой, что как раз таким общепринятым знанием становится то, что глубокие ученые понимают, это неправда. Более того, это опасная неправда. Это не просто глупость, это глупость, которая толкает нас к нехорошим действиям.
0: Поведению,
1: к войне, в том числе.
0: К поддержке,
1: которая ведет нас вообще к массовому самоубийству.
0: Угу. А потому что находится вот такой человек-популяризатор, которого есть еще какие-то...
1: Ладно бы человек. Ладно бы человек, это же ведь огромное количество таких людей, уже... которые ловят вот вайб, хайп и ощущение толпы, цайтгайст, дух времени.
0: И вот эта диалектика, потому что они формируют цайтгайст, а потом
1: формируются, они от него отталкиваются.
0: Они ловят вот эту самую волну для того, чтобы получить себе какие-то прививки.
1: И еще пуще раскачивают, раскочегаривают, потому что вот даже мы сейчас такой прямо в эмоциях. Если человек медленно и спокойно излагает что-то даже очень умное, на третьей минуте заснем. А если тот же человек орет... Или эмоциями раскачивает то вверх, то вниз. Ох, на таких качелях, ох, как забавно. Ох,
0: смотрите, какой иероглиф. Смотрите, какой замечательный этот сокол. Смотрите, что вы тут спите. Вот так надо разговаривать, наверное, с современными студентами. А сокол что там будет? Гор! Сейчас придет и вас всех накажет, если что. Ну да, сложно, потому что чем шире, скажем так, аудитория, тем сложнее удержать.
1: Но мы же не можем эту аудиторию сузить.
0: А сузить
1: мы же не можем сказать, что нет, вы недостойны. Вот наша эгалитарная элитарная.
0: А она сама сужается, потому что чем больше объем информации, о чем я уже говорил в самом начале, чем больше у тебя доступа, тем меньше народ этим интересуется.
1: Так может тогда расслабиться и успокоиться и сказать, да, пропади оно, вот на каком-то там общем уровне, пусть искусственный интеллект и резвится, ну или вот эти инфотеймеры, эдьютейтеры, а на очень глубоком экспертном уровне мы там будем глубоко копать. Хотелось бы успокоиться.
0: А потом мы позовем эдьютейтера, запрем его, и будем там в течение недели курсы повышения квалификации. Потом выпустим обратно. Вот хорошая,
1: да,
0: мне кажется,
1: вот как
0: схема.
1: Раз главная проблема в том, что вот эти социальные конструкты, которые выходят в широкие народные массы, становятся объективной реальностью по своим последствиям.
0: Да-да, и мы потом...
1: И именно поэтому популярная геополитика пытается уже изучать, как масс-медиа, как таблоиды влияют действительно на политику. Угу.
0: Но кто их слушает? Тех, кто изучает. Угу. Тех, кто транслирует, слушает, кто изучает, как-то мало послушивают люди. Мало кто интересуется популярной геополитикой как дисциплиной. Зато все любят популярную геополитику как кино.
1: Продукт таблоидов.
0: Как продукт таблоидов, да. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня разбираем слово «нишевый». Пришло оно из бизнес-лексики. Так называли товар и не для массового покупателя. Вы наверняка слышали сочетание нишевая, она же селективная парфюмерия. Ароматы дыма, металла, молока, больничных бинтов, да чего угодно. Дорого на любителя. Нишевый может быть бренд, сервис и медиа, но уже далеко не только они. Со временем слово вышло за пределы маркетинга. Нишевым стали называть все, что выбивается из общепринятого. Нишевая музыка, нишевое хобби, нишевое кино. В 1964-м вышел документальный фильм Джона Палмера и Энди Уорхола «Empire», посвященный небоскребу Empire State Building. В кадре только здание, которое просто стоит. Фильм длится 8 часов. Вот вам типичный пример нишевого кино. Слово стало настолько популярным, что в августе 2026-го музыкальный проект «Это радио» и «Эвилай» выпустил сингл под названием «Нишевый».
6: Нишевый завтрак, нишевый чай, нишевый ящик не включай, нишевый подъезд, нишевый. нишевый свет. Нишевый сосед кивает в ответ. Нишевый шмот, нишевые тапки. Нишевый балкон, где сушат нишевые майки. С нишевой купюрой беру нишевую булку. С нишевым пакетом гоню по переулку. Нишевый двор, нишевая лавка. Нишевые деньги и нишевая давка.

0: нишевым может быть и человек. В молодежном сленге антоним слова «нормис» – обыкновенный. Примеры словоупотребления.
1: Ты правда коллекционируешь старые камеры? Ну, ты нишевый.
0: Или
2: я видела, как она читает книгу о разведении кактусов на Крайнем Севере. Зачем тебе с такой нишевой связываться?
0: Нишевые люди пьют спешлти кофе в заведениях без вывески, где бариста знает всех по имени. Слушают румынский джаз 60-х, одеваются на винтажных распродажах и учат мертвый язык исключительно ради того, чтобы когда-нибудь прочесть эпитафию на заброшенном кладбище. Они не такие, как все. Но, как это случается в интернет-культуре, слово, синонимы которого нетривиальный, немассовый и узкопрофильный, приобрело негативный оттенок. Нишевым стали называть того, кто пытается прослыть оригиналом, а на деле обыкновенный позер. Парадоксально, но нишевость настолько растиражировали, что она стала превращаться в базовый пакет настроек. И иногда в компании любителей хокку, которые носят шарфы летом и смотрят монгольское документальное кино, нишевым окажется тот единственный, кто засмеется над мемом с котиком из общедомового чата.
3: Не то слово.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
3: Фестиваль.
4: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя, его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
3: Кроме того,
4: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодильи слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург «Хабаровский тюз». Это спектакль о важном, как найти своего человека и родственную душу. Театр имени кукол из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построенная на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
3: А также
4: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
3: И еще.
4: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиады. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем галлюцинации «Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь-триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну, а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную Зойкину квартиру по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
5: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
6: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Воловичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать, литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарна Лотоцкая, отчим, писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека. В гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Воловичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Волович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Волович дал нашей радиостанции в 2012 году.
7: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, колоссальной совершенно головной боли. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
6: Виталий Волович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
8: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его форт, сидят три осла страшных. Лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный. И перед этим столом в обратной перспективе маленький пиро грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом. Артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
6: Да, мы Воловича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Воловичем дружили семьями.
9: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен, всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское, и полячка какая-то называла его «элегантский пан».
6: Элегантский пан проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го и стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда, будет вечно.
7: Меня даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, Господи, какое счастье, я успел.
3: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Дональд Трамп, по его словам, рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. В Екатеринбурге закроют институт Гёте, который занимался популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Отделение НКО есть также в Москве и Санкт-Петербурге. Их тоже закроют. После того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне, об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом с боеприпасами был обнаружен некий дрон, в чем немецкие власти обвинили Россию. После этого власти Германии объявили о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала обвинения бездоказательными, пишет газета «Коммерсант». В большинстве жилых домов Екатеринбурга снова появилась горячая вода. У кого-то уже привычного желтоватого цвета, у кого-то совсем не горячая. После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои управляющие компании и товарищество собственников жилья, пишет «Новый день». Менее чем через 2 недели в Екатеринбурге может появиться отопление. Отопительный сезон стартует ориентировочно 15 сентября. Об этом сегодня на коллегии сообщил мэр города Алексей Орлов. Отопление сначала включат в социальных объектах, а потом в жилых домах. Это привычная многолетняя схема. Если сентябрь будет теплым, сроки могут сдвинуть, пишет Е1. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23%. Было продано 597,5 тысяч машин. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

всем блеске и бурлеске только что британская группа Free Tellers, Челси Даги, вокалист коллектива своей жене посвятил, танцовщице известной. Так что и вам репетировать предстоящую пятницу можно уже сегодня в четверг, 3 сентября на календаре. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего. Больше радостных событий. А что касается рок-календарных, именно в этот день, в 1983 году, песня британского дуэта Eurythmics «Sweet Dreams», одна из самых известных, на первом месте в чарте Великобритании. Отдельный привет тем, кто ни разу не слышал, очень даже завидую. Кроме того, именно в этот день канадская группа Rush выпускает свой 14-й студийник под названием

Roll and Bones. Что касается именинников, 79-й ДР сегодня встречает североирландский музыкант, рокер, гитарист и один из основателей группы Тин Лиззи, Эрик Белл. Мог бы отметить свой день рождения гитарист и клавишник британского коллектива The Cure. Это Перри Бамон. Сегодня обещаю одну из песен коллектива. И сегодня 78-й ДР празднует барабанщик, один из основателей группы Grand Funk Railroad. Это Дон Брюер и Happy Bill. И с его участием песня, обещающая что-то хорошее. Some kind of wonderful. Grand

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Веселая комбинация чисел 6-9, ты мне, я тебе. Summer of 69, Брайан Эдамс, вообще его воспоминания. Каким было лето 69-го? Лето 2026-го было самым разнообразным, а вот музыка и летнее настроение на этой неделе в нашей подборке для голосования 10 песен из нашей летней коллекции. Все ли будут согревать нас дальше на рок-арсенале, решать вам, а завтра будем подводить окончательно бесповоротные итоги. Так что спасибо тем, кто уже поддержал, может быть, всю эту коллекцию с 10, может быть, выделил самые теплые и красивые номера. Но в любом случае, завтра итоги, так что спешите поддержать музыку, которую вы хотите слышать на рок-арсенале. Она и будет звучать. Новинка очень скоро. Металлика впереди, Electric Light Orchestra не за горами. А уже сейчас подарок, которого не ждали, может быть, на завтра рассчитывают получить. Группа Police, послание в бутылочке.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

с одной стороны, кому-то обещающая оторваться от суеты, как минимум на выходные затеряться где-нибудь. С другой стороны, песня, которая предупреждает не теряться, чтобы тебя никто не потерял. Electric Light Orchestra, Destination Unknown. 104.5 FM Rock Arsenal. Вещаем на этой частоте в Екатеринбурге и в онлайн. Так что отдельный привет тем, кто слушает нас издалека. Из былого заводного для всех Creedence Clearwater Revival, будут Black Sabbath, а в рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус, здесь Виолетта. Ну а я гарантирую вам появление великолепнейшего произведения с лучшим пожеланием. Не падать духом, don't give up. Питер Гэбриэл, Кейт Буш. А где еще слышите? Только на Рок Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодые. Red Hot.

когда человек счастлив, его невозможно остановить. Queen, Don't Stop Me Now, Freddie Mercury. Кстати, завтра в программе «Полезные ископаемые» одна из песен группы Queen прозвучит как ностальгия по детству и ни разу, кстати, не звучала в эфире рок-арсенала. Завтра ждите в 9 часов наши раскопки на тему рок-песни, которые знают и любят наши дети, или мы, когда были молодыми. В 9 часов вечера «Полезные ископаемые» — совместная наша с вами креативная деятельность. Четвертый год выпускаем эту программу вместе. Я и лучшие слушатели рок-арсенала, самые неутомимые меломаны. Люблю вас, дорогие археологи. Вообще, вступайте в наши радиоархеологические ряды. Это сделать просто в группе ВКонтакте. Адреса, пароли, явки и мой адрес, куда, собственно говоря, я и жду ваши музыкальные предложения на поражение. vilka@rockarsenal.ru. Здесь Виолетта. Ну, а продолжение обещаю. Классную подборку. Fool's Garden, Foreigner. И уже сейчас для тех, кто репетирует пятничный запал, задор и радость, Scorpions, Bad Boys, Running Wild. Погнали, что ли?

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Как говорит один мой хороший знакомый, как только у меня в глазах двоится, я вспоминаю сразу же эту песню «Double Vision» Foreigner по мотивам их похода на хоккей, когда они увидели, как вратарю прилетела шайба прямо в его, хорошо, что закрытое лицо. Ну, а я передаю пламенный привет тем, у кого глаза разбегаются от радости оценить 10 песен из летней коллекции рок-арсенала в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Вся эта красота, 10 песен, вам решать, будут ли красиво вращаться в нашей радиоротации, согревать теплом и красотой хотя бы в 2026 году. Завтра итоги окончательно бесповоротные. Спасибо тем, кто голосует. Deep Purple с новинкой. Traveling Wilburys за горами. Ну а уже сейчас всегда красавец Ленни Кравиц не успеет взмахнуть крыльями, а мы его ждем уже обратно. Ленни Кравиц, Fly Away.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

точка ожидания — это когда ты находишься между небом и землей, стоя прямо на горизонте. Stand on the horizon. Шотландская группа Франц Фердинанд. У песни, кстати, есть еще и видеоверсия. Ну, а отдельный привет тем, кто включал личный визуал. На то она и музыка, что обогащает наше воображение, да ведь? С концертной площадки будут Габыч очень скоро. Впереди Red Hot Chili Peppers, а в рубрике «Национальный продукт» группа Кино. Здесь Виолетта, рада всем настроенным, но а уже сейчас песня, которую вы поддержали, это Дэн МакКаферти, про то, что глаза детей не врут. Children's Eye.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». В мэрии Екатеринбурга анонсировали старт отопительного сезона. Ориентировочно тепло начнет поступать в дома с 15 сентября, в первую очередь в социальные объекты. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Но сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. По нормативам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха на улице. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым, похолодание только в конце месяца, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились необычные сервисы для автомобилистов. Например, заправка до полного бака без участия владельца. Стоять в очереди не нужно, бензин привезут на указанную точку. Услуга стоит 3000 рублей, плюс оплачивается сам бензин по ценам «Газпромнефти». Такие предложения есть на сервисах объявлений, отмечает издание «Новый день». Впрочем, и официальные ЗС предлагают похожие. Одна из заправок с сегодняшнего дня сделала доставку бензина. Между тем, горожане сообщают о спекулянтах, продажах бензина из канистр на трассах. Накануне таковых видели на Чусовском тракте в районе 2 километра. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлый. Она будет на 3-м километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположены конечные. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр. В направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Скоро эта проблема будет решена, отмечает Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуаданьино, искусственный, история о конфликте внутри Open All и ее основателя Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Информация на правах рекламы.
4: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А потому Just Because Z звучание. А сегодня, кстати, в 9 часов вечера есть замечательная возможность окунуться в стиль Dead Metal, где всегда очень много интересного, особенно если это симфоническое направление. Так вот, сегодня в 9 часов вечера не пропускайте, в гостях у Алексея Коршуна, директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Никита Корвестин, большой специалист в области симфо-дэд металла. В 9 вечера будет интересно, как всегда. У нас впереди статус-кво, депеш-мод, а уже сейчас ирландская группа Cranberries про то, что мечта — это самая красивая часть нашей жизни. Дайте песню Dream.

0: Реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным.

0: и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Четверг, 21:00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
4: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя.

написание соблазнительных песен, и просто нет равных. Rolling Stones, одна из них только что, She Was Hot. Кстати, на песню снимали очень веселый видеоклип, композиция 82-го, которая появилась еще и на альбоме Shine a Light, и записана была специально для концертного фильма этого времени, когда они посещали Америку с концертами. Ну, я уверена, что иностранные языки, Foreign Tongue 2026-го тоже зашел тем, кто обожает Rolling Stones. Продолжение. Французский коллектив Ниагара, Кенни Уэйн Шепард в рубрике «Сделано на Урале». Наутилус Помпилиус здесь, Виолетта. Отличного настроения. Привет тем, кто держит курс туда, куда пожелает. Дорога в никуда для свободных Оззи Осборн. Road to Nowhere.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте и за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в саду. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью News.ru и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Йохана Норби и песня «Best Thing». В этом году, кому интересно, возьмите на заметку. Музыканты выпустили 3 песни, одна из них «Ain't Coming Back». Ну, в любом случае, сегодня в 9 часов вечера про симфонитал вам много чего интересного расскажут Алексей Коршун и Никита Корытин в 9 вечера в программе «Rock and Talk». Здесь Виолетта, гарантирую классную подборку, Карен Джойс, Little Richard из былого заводного. Ну, а уже сейчас еще один вечный вопрос. Ответ каждый придумает себе индивидуально. Это Eagles с песней «Как долго?»

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Да, это знаменитая долговязая Салли по параметрам 56-го года. Сегодня прямо супер модель Long Tall Sally. Знаменитая песня Little Richard во всех вариациях. Хороша и Beatles, и The Kings исполняли. Ну, а эта версия 92-го года вошла в специальную пластинку, которую лично я люблю. И пара композиций из этого альбома мы вращали в программе «Полезные ископаемые». В записи всех известных композиций Little Richard'а принимал участие японский джазовый музыкант Масаяши Таканака. Пластинка так и называется Little Richard meets Масаяши Таканака. У нас в продолжении очень скоро новинка. Будут Radiohead, а еще YouTube, ну а уже сейчас Pink Floyd. Их знаменитая просьба человечеству не отворачиваться друг от друга.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор ничего.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Казанова!

0: Ой-ой-ой.
1: Биф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19:00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.

Да, когда человек говорит «хочу», тут же должен сказать «и могу». Рамштайн, их знаменитая, как сопроводительная, сегодня, если что, реализовать все то, что пожелаете. Ждем, когда все-таки вернутся в свой стан брутальных идей и выдадут как минимум хотя бы одну песню. Но, может быть, в следующем году. Поклонникам Рамштайн дополнительный. У нас впереди Кори Тейлор, будут Genesis в рубрике «Национальный продукт», группа «Серьга». Здесь Виолетта, отличного вечера. И погулять сегодня под эту знойную гитару в самый раз. TV Ray Vaughan. Прогулка по Канаду.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песни «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

песен, которая продлевает жизнь. «Зажги в себе свет», «Put your lights on», Карлос Сантана и Эрик Фрэнсис Шроди Эверлест, который написал эту песню после того, когда пережил сердечный приступ. Но не бывает худо без добра. Эта композиция не только Грэмми получила, она отметилась в двух пластинках и Сантаны, и Эверлеста. А еще в свое время мне эту песню в красивой упаковке в качестве сингла на день рождения подарил Дмитрий Раевский, наш замечательный диджей, мой хороший друг, который, кстати, мне прислал песню, которую обожает его сын Евгений. Завтра ждите в 9 часов вечера рок-песни и рок-музыку, которую любят наши с вами дети. Плейлист набран, выступающих будет много. Обнимаю всех тех, кто присылал мне композиции для пятничного выпуска. Ну а впереди Red Hot Chili Peppers, Роберт Плант, родные нам уже, и уже сейчас один из самых скромных блюзменов 20-го столетия. Это Джей Джей Кейл и путеводная на всю жизнь. Продолжай. Carry on.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Четверг, 21:00. В гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим серию наших бесед, посвященных самой экстремальной, самой тяжелой музыке в мире рока, дэс-металлу. И на этот раз мы поговорим о симфоническом дэс-металле.
2: Это, наверное, одна из самых высших ступеней с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, подготовленности слушателя. Rock.
3: Rock and talk. На рок-арсенале.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо.

Вот прекрасное предложение, как минимум на этот вечер. Откройся, open up. Это был художественный проект с развеселым названием Pieces of Shit. Не что иное, как творческое эссе великолепнейших музыкантов. Дэвид Бирн написал музыку, Уилл Олдхэм тексты, а вокальную партию исполнил Майк Брунок. Эта композиция вошла в саундтрек к фильму Паулу Сарантино под названием «Где бы ты ни был, this must be the place». Кто смотрел, я лично смотрела. Ну а у нас впереди новая песня, будут The Killers, концертной площадки Rolling Stones. Обратите внимание, завтра пятница. Будем подводить итоги голосования этой недели. Песни из нашей летней коллекции очень ждут вашего участия в их судьбе. Все дождутся, время-то еще есть. Билли Айдол ускоряет темпы наших с вами желаний и возможностей. Выходим в зеленый коридор с этой скоростной.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть очевидным.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: реклама.
1: Внимание, меломаны! 5 сентября в 19.00 в Джойпабе стартует серия квизов «Музыкальная рулетка». Только музыка, игры, адреналин и твоя удача. Угадывай хиты, соревнуйся и копи шансы на победу. Главный приз – квадроцикл, на котором ты уедешь прямо из паба. И это еще не все. Призы получат все гости. Сертификаты на боулинг, подарки от партнеров и крутые сюрпризы за каждую игру. Старт 5 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Подробности об акции, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте joypub.5zvezd.com. Акция действует до 8 января 2027 года.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходимо консультировать. Консультация специалиста.
5: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
6: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Песня, которая звучит как постановление «Нет больше несчастной любви». Эрик Клэптон, «No More Bad Love». Отдельный привет всем, кто готов подписаться под каждым словом этой композиции. Ну и отлично провести этот вечер. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Ясно» вы голосовали за песню «Кожа до кости». Ну а уже сейчас британский коллектив The Cure сегодня свой день рождения мог бы отметить. Участник записи нескольких знаковых пластинок коллектива — это Перри Бемонт, клавишник, и гитарист группы, светлая ему память, очень скромный музыкант. С его участием эта композиция душещипательной красоты.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло появится в социальных зданиях. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. Согласно нормам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 23-го. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
2: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
3: На рок-арсенале.
4: Love struck Romeo.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо! You're gonna get it.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность». If you could find...

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжаем серию наших передач, посвященных самой тяжелой, самой радикальной музыке, которая существует в природе. Естественно, мы будем говорить об этом с моим постоянным собеседником по этой теме, Никитой Корытиным. Привет, Никита.
4: Привет, Алексей.
3: И сегодня у нас тема довольно, как бы так сказал, эстетская. Потому что симфорок, а тем более симфометал, а если симфо-дэт-метал, да, то тогда это уже совсем это глубокая эстетика. Уже,
4: да. Это, наверное, ну, такая одна из самых высших ступеней, мне кажется, с точки зрения и необходимой компетентности самих музыкантов, и композитора, и подготовленности слушателя, и даже там на уровне организации шоу, допустим, или концерта, на уровне записи пластинки, да, то есть это все такой, наверное, топ-уровень требований по самым разным статьям ко всем участникам процесса, от музыкантов, композиторов, площадки, аудитории. Но тем интереснее, и симфо-дэт-метал, или симфо-дэт, это то, что я сейчас много слушаю. К счастью, мы можем слушать музыку в такие годы, когда звукоинженерик позволяет это классно записывать, и много уже достаточно команд на этой сцене. Поэтому это постоянно в моем плейлисте. И эта музыка, пожалуй, дает тебе какой-то, наверное, максимальный такой набор там стимулов, да, внутри каждого трека, потому что мы все там привыкли, гитара, бас, там, барабаны, да, тоже доведенные там до безумной сложности. Но здесь еще добавляется там партия струнных, там где-то скрипки, где-то виолончели, альты, там появляются там духовые большие секции. То есть тут вообще полный фарш для впечатления.
3: Ну, вообще, я сразу скажу для наших слушателей, что серьезные музыканты считают наиболее полным звуком, да, вот полным диапазоном звуковым, это, конечно, симфонический оркестр.
4: Конечно.
3: То есть, ну, никакая рок-группа с этим сравниться не может. Поэтому сейчас стало модно, да, в общем, такой тренд, да, вот эти симфонические оркестры, которые сопровождают практически любую рок-группу. И даже не рок-группу, и даже поп-группу зачастую.
4: Слушай, ну я вот бы здесь какой бы момент уточняющий сделал. То есть одно дело, ты берешь какую-нибудь там рок-балладу или там песню роковую и снабжаешь ее там легкой там партией струнных там сзади, да, там где-нибудь треугольничек и
3: для красоты,
4: что-нибудь,
3: да,
4: еще. Это как бы абсолютно нормальная история, которая существует в музыке давно. А когда ты пишешь музыку одновременно и для, как бы казалось бы, очень неприспособленной для этого инструмента, да, гитары с дисторшеном, и ты должен еще слышать, там, не знаю, полтора десятка других инструментов в разных тембрах. Тут, пожалуй, что я бы не сказал, что это дань моде. Это все-таки именно развитие сложной музыки. Оно движется вот туда.
3: То есть такое направление уже получается. Ну, давай начнем тогда. Что самое иллюстративное для начала нашей беседы могло бы быть?
4: Ну, мне кажется, что одной из самых важных групп на этой сцене является греческая команда Septic Flesh. Они хоть и называются вот так вот, как бы, какая-то гниющая, заразная плоть, как бы, но это название пришло к нам из 90-х, пока они еще пытались,
3: ну, как
4: скажем,
3: всегда,
4: определить, то есть, себя.
3: Да, напугать слушателя для начала, а потом уже все.
4: А вот последние альбомов, там, не знаю, 6-7, ну, кстати говоря, у них же там почти под полтора десятка альбомов, но дюжины точно. Они как раз-таки уже чистая такая симфо-дэт классика. И почему они? Ну, потому что они существуют уже как группа там больше 30 лет. То есть это действительно такие старожилы, до сих пор работающие. В последние годы буквально они выпустили уже 2 больших альбома. Поэтому предлагаю начать с них, тем более это греки. Для Европы мы знаем, что все с них и начинается, кстати, сегодня.
3: Ну, если говорить про культуру, цивилизацию и так далее, да, европейскую цивилизацию. Ну что, и какой трек у нас первый?
4: У нас трек будет под названием, таким близким как раз для моей сферы деятельности, «Портрет мужчины без головы». или портрет человека без головы. Очень, так скажем, звучит как оксюморон. Казалось бы, что за портрет, когда нет головы. Но вот добро пожаловать в гротескный мир пугающих образов. И здесь мы вот услышим, получается, с самого начала и оркестр, и сам вот тяжелый риф. Как бы они одновременно вступают, и вот посмотрим, как это сочетается.
3: Итак, группа Septic Flesh, греческая команда на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Septic Flesh, одна из тех команд, которая считается родоначальниками уникального, я бы даже сказал, направления, как Symfo Death Metal, о котором мы сегодня говорим с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, я до сих пор там работаю и часто по дороге на работу слушаю тяжелую музыку. И, пожалуй, вот Symfo Death Metal — это такая комбинация буквально 10 из 10 всего того, что я в целом люблю и ценю в музыке. Я напомню, что я очень тоже стараюсь следить за всем, что делается в симфонической музыке. Люблю ходить на концерты в нашу филармонию. И вот мои любимые концерты как раз не камерные. Я люблю что-то такое эпический размах. Я люблю большой оркестр, фортепиано или орган. То есть те диапазоны, которые позволяют тебе вкусить максимум от предъявляемого произведения.
0: Ну, полнозвучную атмосферу, да. Вот это вот все, это, конечно, и вживую это производит огромное впечатление.
3: Да, и мне кажется, что вот я никогда, к сожалению, не был на концертах Symfo Death Command, но вот они предлагают как раз-таки такой гигантский диапазон излишеств различных эстетских в музыке, потому что тяжелые гитары, мы слышим гроулинг, мы слышим пение, мы слышим очень тяжелую такую даунтюнинговую гитару, и при этом слышим оркестр, так скажем, может быть, он, конечно, и такой неполноразмерный, но все равно там мы слышим и духовую секцию, и струнные, то есть просто пиршество звука. И сейчас мы тоже послушаем трек этой же команды, называется он

0: играющих на классических инструментах. Я скажу, на простые и скорее даже, может быть, тяготеющие к року, а может где-то и даже к поп-музыке, да, местами, вот сама мелодическая часть, она здесь вот очень интересно обыгрывается оркестром. Ну и голос Вероники Бардучини мы тоже слышим здесь в разных своих проявлениях. И как роковой певицы, и как оперной.
1: Итак, группа Flash God Apocalypse на рок-арсенале программы «Рок-н-тур», песня «Морфи».

0: Мы продолжаем нашу беседу с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств, о самой тяжелой, самой радикальной музыке, о дэт-метале. На этот раз мы говорим о его симфоническом воплощении. Я вот хочу сказать, что вальс – это довольно странный размер для рока вообще. И не так много вальсов можно вспомнить в рок-музыке. Я вспоминаю «Ами Майн» у «Битлз», абсолютный вальс, 3/4. И еще «Вальс миллионера» у группы «Квин». В общем-то, все. Это третий, по-моему.
1: Бывает, встречается этот размер внутри структуры песни, но так, чтобы полностью весь трек, вся композиция была в вальсовом размере, такое, конечно, случается нечасто. Но напомню, что в целом технический метал, как будто это царство всяких непонятных размеров. То есть так, что там вот было 4/4, это вот, ну, действительно, может быть, в начале 90-х, там, первая половина 90-х. А все остальное, вот, все остальное время, это все усложнялось.

0: что только не встретишь, ну, как вот, как в прог-роке, да, то есть там самое сложное, что можно придумать для барабанщика, да, для воспроизведения, все это там есть. Плюс для этого характерны всегда различные сбивки с размера на размер, переходы темпа, то есть в целом вот такое усложнение восприятия именно темпоритмовое, как бы, да, постепенное с 90-х до текущего времени, это тоже одна из таких важных тенденций в металле в целом. То есть он и в этом плане ритмически он тоже становится структурно более сложным. Вот. Но зато этого нельзя сказать о следующей композиции, вот, которая как раз в размере 4 на 4, как старый добрый поп-рок-блюз.
1: Ну, блюз, прежде всего, 4 на 4.
0: И называется она «Когда мы уйдем, но уйдем в плане покинем этот мир». Очень медленная, размеренная такая тягучая композиция, в которой тоже много наслоений вокальных, с такой сильной мелодической линией, что не характерно для металла. В целом, наверное, от нее такая атмосфера больше от этой композиции, вот как от Doom металла, которого мы слушали в прошлый раз, как раз его таким экзистенциальным, тягучим размышлением, можно сказать, на краю там между жизнью и смертью. Но здесь тоже, хоть трек достаточно длинный, а зато он медленный, мы можем внимательно послушать, как наслаиваются новые и новые слои, извините за тавтологию, да, на трек, и появляется и оркестр, и много вокального эксперимента, ну и прекрасный, совершенно роскошный голос Вероники Бердучи.
1: Итак, группа Flash God Apocalypse на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Прозвучавшая композиция называлась «When We Will Be Gone», то есть «Когда мы покинем этот мир». Исполнила эту композицию итальянская симфо death metal команда под названием «Flash God Apocalypse». И сегодня мы говорим об этом музыкальном направлении с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это, по-моему, из альбома, который последний альбом этой команды на данный момент.
3: Да, и он с очень характерным названием.
0: Да, опера.
3: Опера, да. Там, по-моему, как раз голос Вероники есть в каждой композиции. Ну и альбом, конечно, концептуальный, это очень сложный. И они тоже всегда тяготеют классическим темам, то есть это тема и греческой мифологии, и истории общеевропейской, ну и такие общие темы для всех. Но здесь этот альбом, наверное, как раз-таки объединяет интерес к чистому вокалу в метале, да, и эксперименты вот между миром классической музыки, поп-культуры, рока и металла. Ну и вообще надо сказать, что мы сегодня слушаем достаточно свежий материал, да, допустим, то, что мы слушали у группы Septic Flesh, это тоже альбомы так, последних, там, по-моему, 5-7 лет. То, что мы слушаем у Flash God Apocalypse, да, первая вещь Violation, она из достаточно, по-моему, старенького альбома, по-моему, там 11-го он или 13-го или года, а все остальное это вот уже совсем свежие треки там конца 10-х и 20-х.
0: Ну, альбом «Опера» это 2024
3: год. Да, «Опера» 2024. Ну, вот сейчас мы послушаем трек, который называется, простите за это слово, «Сифилис», вот, но он с альбома чуть постарше, который называется «The King» или «Король».
0: Это такой концептуальный у них альбом, там, потому что король — это все лучшее, что есть в человеке.
3: А, да.
0: А все остальное вот, ну, это все.
3: Это же Италия, Возрождение, ну, и да. Вся, сердце всей европейской истории.
0: Все остальные персонажи этого альбома — это все плохое, что есть в человеке. А это, как вы знаете, существо такое дуалистичное, да, и хорошее, и плохое намешано.
3: Конечно.
0: В каждом человеке.
3: Ну и вот говоря об этом треке, мне кажется, что здесь уже эпический размах просто смелости там, да, композиторской, и смелости самих музыкантов и вообще всей команды, он достигает уже состояния некого такого, как бы, некой такой метал, действительно метал-оперы по аналогии там с рок-оперой, да. То есть там столько уже всяких интермедий, переходов между частями композиции, настолько они разные, что это звучит уже как, ну, некий мюзикл, да, с героями, их противостоянием, там, разными состояниями души, обстоятельств. То есть это просто уже такой, как бы, большой нарратив, действительно тяготеющий к опере, но тогда еще этого альбома не было у команды. Ну, давайте послушаем.
0: Итак, группа Flash God Apocalypse на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Звучала композиция в исполнении итальянской симфо-дэс-метал группы Flash God Apocalypse. И эта группа является, наверное, на данный момент одной из основополагающих команд именно этого направления, о котором мы и говорим сегодня с моим гостем Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Они, пожалуй, что являются, наверное, одной из самых успешных групп, которые удалось совместить в своем творчестве как раз-таки вот разнообразие, с одной стороны, и гитарной музыки, и ее виртуозности, там, и ударной секции, и вокального разнообразия, и того богатства, которое предлагает классический оркестр. Плюс напомню, что постоянным действующим членом этого коллектива является пианист, то есть не клавишник, да, а вот такой реально пианист, который играет на фортепиано, и он же является композитором для многих вещей этой команды, и певица с оперным сопрано. То есть это такая вот, то есть это Италия в тяжелой музыке. Но сейчас вот после таких королей, скажем так, этой сцены, мы поговорим вот о парочке команд. Я специально выбрал совершенно неизвестную в широких кругах банду, которая называется «Ламентари». Это ребята из Дании, простите, я не знаю их имен, еще не запомнил, но послушал все, что они записали. И надо сказать так, что там среди их подписчиков на приложении музыкальном, там типа там 400 человек, да, в отличие там от там, Septic Flash и Flash God Apocalypse, которых там десятки, сотни тысяч, там миллионы просмотров и так далее. У этих там буквально по 1000-1500 просмотров у их треков и очень небольшой круг их фанатов, но при этом высочайшего класса исполнительское мастерство, композиторское. И вот сейчас послушаем трек, в котором все, что мы с вами до этого чему внимали, там как бы оркестр и гитара поддерживают друг друга. Может быть, оркестр развивает гитарный риф в различных интересных тоже направлениях. А здесь и хор, и оркестр прямо встроены в звучание рифа. То есть гитарный риф обрывается, и за него договаривает нужные ноты оркестр и хор. Это просто фантастика. Я когда это услышал первый раз, я был совершенно этим шокирован. То есть они уже пользуются оркестром просто как...
0: отдельным инструментом.
3: Да, набором инструментов, которым прямо мыслят уже. Именно музыка мыслится уже непосредственно с оркестром и с хором. Команда очень нишевая, но уровень вообще подготовки совершенно запредельный. Они много, кстати говоря, выступают с живыми выступлениями, несмотря на то, что у них несколько буквально там записано синглов и пара альбомов. Живых выступлений это много, то есть я посмотрел, как они концертируют. Это мое недавнее открытие, буквально там 2-3 месяца назад я на них наткнулся. Ну, в общем, команда, я очень надеюсь на их взлет. Правда, немножечко страшноватая музыка для меня, там слишком, наверное, агрессивный такой вокал, но я с огромным интересом это слушаю. Так что вот вам вслед к такой уже классике Symphony Death Metal как раз вот новый эксперимент, какой музыка становится сейчас. И они, им всего лишь, по-моему, 4 года, поэтому это очень свежая команда.
0: Ну да, поэтому они малоизвестны. То есть, это, значит, долгий путь должен пройти, чтобы завоевать популярность и известность. Ламентари, это с латинского переводится как страстное выражение горя или печали. Поэтому, в общем-то, довольно страшноватая музыка. Но что делать? Ну, давайте все-таки ознакомимся, что происходит сейчас в этом направлении музыкальном. Датская группа Ламентари. Рок-арсенале в программе «Рок».

0: «Градус Дэй» – так называлась прозвучавшая композиция, что с латинского языка переводится как «состояние Бога» или «градус Бога», как вам будет угодно. Да, вот такое название композиции. А группа была датская, «Lamentary», и, естественно, они исповедуют симфо, death metal.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
2: Вот что я хотел сказать насчет названия. Во-первых, у них все альбомы и все названия треков на латинском языке. Более того, есть целый альбом, который частично воспроизводит элементы структуры Реквиема. То есть там, по-моему, Интроитус, Кири, как раз Лакримоза, Конфутатис. То есть как бы части Реквиема стандартные. Тоже сделанные с металлом и с оркестром. То есть, ну, команда по уровню амбиций именно музыкальных просто поражает. Но, естественно, она не для, наверное, широкого слушателя. Все-таки так она останется нишевой в силу их, вот, ну, прямо скажем так, какой элитарности уж зашкаливающей.
0: Ну, да, авангард такой, да, металлической музыки.
2: Да. Ну, и после них мы как раз обратимся сейчас в заключительном треке уже к такой более популярной и тоже близкой, может быть, к року культуре. Это группа Winter Sun. Это действительно очень популярная финская команда, которая произвела на свет, по-моему, штук 5 альбомов. И ее основатель Яри Мантия, он сейчас является гитаристом в культовой группе Megadeth, которую, наверное, конечно, все слышали. Вот. Но у него есть свои проекты. У него есть проект Enciferum. Это группа тоже финская, которая играет фолк-метал. Я почему-то тоже хотел именно в заключение послушать именно Winter Sun, потому что здесь в их композициях объединяются как раз фолк-мотивы. Затем вот такой стандарт и такого большого направления, как мелодик death metal, где в первую очередь отдается первая скрипка гитаре, мелодии, а не сложности рифа, да, или там перебивок, или сложности там сопряжения размеров различных. И там часто встречается чистый вокал или скриминг, а не гроулинг, то есть, ну, или все вперемешку. Ну, и вот Яри хороший пример того, как он находится вот на этой вот, на этом вот пограничье, да, между более узкими жанрами в металле, вот именно симфо death metal с его командой Winter Sun. Там тоже прямо слышны в том треке, который мы с вами сейчас включим, слышны тоже фолковые такие мотивы. Ну и мелодии, и даже пению, да, уделено немало внимания. Этот трек, он вообще 15-минутный, в разных там воспроизведениях он где-то 12, где-то 15 минут звучит, и, ну, многие даже называли его такой богемской рапсодией в металле, да, то есть потому что там развивается такая очень сложная и долго вокальная линия, то есть там и гроулинг, и пение, и скриминг, и, в общем-то, такое правильное мелодическое мышление, да, удается композитору. И, собственно говоря, текст такой эпический, да, в общем, такая стандартная достаточно образность для этой команды, это льды, темное небо, холод, и мы мчимся навстречу ветрам экзистенции, как бы, и умираем как герои.
0: Ну, скандинавские такие уже вещи. Хотя сам этот Яри говорил, что он вообще находится под впечатлением от японской музыки, да.
2: А, да, вот у него в последнем альбоме очень много таких мелодических вкраплений как раз
0: японской, да, традиции, да?
2: Да.
0: Но мы послушаем все-таки в заключение нашей беседы именно композицию «Time» с альбома «Time One» 2012 года группы Winter Sun. Ну, такое хорошее название.
2: Зимнее солнце.
0: Напомню, что сегодня в гостях у программы Rock and Talk был директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, с которым мы, как всегда, говорили о металлической музыке, о самой радикальной музыке, которая вообще существует. А сегодня это был Symphony Death Metal. Спасибо, Никита.
2: Спасибо, Алексей. Надеюсь, всем пора.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал».

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной». Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.